0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре жители старше 80 лет получают двойную страховую пенсию по старости. Югорчан предупреждают о праздничной активности мошенников. Югорский спортсмен добился успеха на международных соревнованиях по конному спорту. Более 19 тысяч жителей Югры старшего возраста получают повышенную пенсию. Когда югорчанину исполняется 80 лет, фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости автоматически увеличивается вдвое, без каких-либо заявлений и походов в госорганы. Первая повышенная выплата поступает уже в следующем месяце после юбилея, сообщает отделение Социального фонда России по Югре. Сейчас такую поддержку получают 19 257 пенсионеров региона. В текущем году размер фиксированной выплат с учетом районного коэффициента составляет 14 377 рублей, а после 80 лет она вырастает до 28 754. В ведомстве также отмечают, что эта прибавка положена только получателям страховой пенсии по старости. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр социального фонда 8 800 102 001. Звонок бесплатный. В Югре в преддверии Дня Победы активизировались мошенники. Они запустили обманные схемы, чтобы получить доступ к деньгам и личным данным. Среди популярных ловушек – подарок ветеранам. Лжесоцработники обещают праздничные выплаты. Для их получения аферисты предлагают выполнить ряд действий – либо открыть ссылку, либо назвать код из СМС. Также возможен призыв к сбору средств. Фальшивые фонды привлекают пожертвования на несуществующие акции. Стоит насторожиться и при получении открыток. В них могут содержаться вирусные файлы и фишинговые ссылки в соцсетях под видом поздравлений. Если их открыть, вирус сразу проникает в устройство. Злоумышленники могут украсть пароли, логины и данные карты, незаметно установить вредоносную программу на смартфон или компьютер. Добавлю, чтобы защитить себя, не следует сообщать данные банковских карт, документов, коды из СМС и пароли, а также переходить по незнакомым ссылкам и открывать подозрительные файлы. В Югре планируют выпуск каталога опертышского путешествия Павла Кошарова. В него войдут работы первого профессионального художника Сибири, созданные им в 1883 году во время странствия из Томска в Тюмень по рекам. Том об Иртыш, Тобол и Тура. Коллекцию картин в прошлом году представили на выставке «Северный круиз» в Музее природы и человека Ханты-Мансийска. В экспозицию вошли изображения Сургута, Самарова и Тобольска. Отмечу, идею создания каталога поддержали музеи, в фондах которых хранятся шедевры мастера. Главный хранитель Музея природы и человека Артем Маркелов и старший научный сотрудник Андрей Белов провели несколько дней в архивах Санкт-Петербурга, чтобы найти новые материалы о жизни и творчестве Павла Кошарова. Среди прочего, выявили новые документы, связанные с посещением Западной Сибири представителей династии Романовых. И последнее. Югорчанин Богдан Васьковский завоевал гран-при на международных соревнованиях по конному спорту. Они прошли в Ташкенте, где жокей из Ханты-Мансийской спортивной школы Олимпийского резерва «Мустанг» выступил на этапе Кубка мира по конкуру в рамках Евразийской лиги. На коне по кличке Кондор он преодолел маршрут высотой в 155 сантиметров и показал лучшее время в перепрыжке – 34,87 секунды. Эта победа – яркое подтверждение высокого уровня югорской школы конного спорта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре разработали новый учебник истории нашего края. Югорчане старше 80 лет получают двойную страховую пенсию по старости. Югорский спортсмен добился успеха на международных соревнованиях по конному спорту. Юным югорчанам доступен новый учебник «История нашего края. Югра». С сентября прошлого года этот курс вошел в образовательную программу всех российских школ, уточнил в своих соцсетях глава региона Руслан Кухарук. Он отметил, что над пособием для учеников с 5 по 7 классы работали ведущие ученые и краеведы автономного округа. Презентацию прототипа издания провели в рамках второго форума инновационных образовательных практик «Край родной. Моя Югра». На площадке собрались более 500 педагогов. В рамках пленарного заседания преподаватели присоединились к обсуждению по внедренным инновационным практикам в детских садах и школах. Говорили и об интерактивном обучении. В музеях и краеведческих центрах ребята работают с подлинными документами и создают цифровые экспозиции. Такое практическое погружение в историю края позволяет добиться глубокого понимания его наследия, подчеркнул Руслан Кухарук. Губернатор также выразил уверенность, что форум даст мощный импульс дальнейшему развитию образования в Югре и станет площадкой, где рождаются передовые идеи и формируются эффективные практики. Более 19 тысяч жителей Югры старшего возраста получают повышенную пенсию. Когда югорчанину исполняется 80 лет, фиксированная часть его страховой пенсии по старости автоматически увеличивается вдвое, без каких-либо заявлений и походов в госорганы. Первая повышенная выплата поступает уже в следующем месяце после юбилея, сообщает отделение Социального фонда России по Югре. Сейчас такую поддержку получают 19 257 пенсионеров региона. В текущем году размер фиксированной выплаты с учетом районного коэффициента 1,5 составляет 14 377 рублей, а после 80 лет она возрастает до 28 754 рублей. В ведомстве также отмечают, что эта прибавка положена только получателям страховой пенсии по старости. По всем вопросам можно обратиться в единый колл-центр соцфонда 8 800 100 ровно 2001. Звонок бесплатный. В Сургуте этим летом заметно преобразятся дворовые площадки. Мэрия выделила средства на благоустройство придомовых территорий. Часть работ софинансируют сами жители. Именно сургутяне выступили инициаторами изменений и предложили идеи по обновлению конкретных общественных пространств. На этих локациях появятся современные детские игровые городки, спортивные площадки и освещение. Старые светильники заменят на новые. Особое внимание уделят проблемным участкам, в том числе на проспекте Комсомольский 40 и улице Меликкарамова 24. Точный список дворов, которые ждет модернизация, сформируют к концу мая после подписания соглашений с управляющими компаниями. Затем всю информацию опубликуют на официальном сайте администрации города. И последнее. Югорчанин Богдан Васьковский завоевал гран-при на международных соревнованиях по конному спорту. Они прошли в Ташкенте, где жокей из Ханты-Мансийской спортивной школы Олимпийского резерва «Мустанг» выступил на этапе Кубка мира по конкуру в рамках Евразийской лиги. На коне по кличке «Кондор» он преодолел маршрут высотой 155 сантиметров и показал лучшее время в перепрыжке – 34,87 секунды. Эта победа – яркое подтверждение высокого уровня югорской школы конного спорта. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 7:05. 4 мая, сегодня понедельник. Привет, май. Привет все. Привет,
4: привет,
0: Коля.
4: Понедельник, привет, привет, Даша.
0: Привет всей Югре хочется передать привет, потому что...
4: От кого ты? Сюда догоняла?
0: Я никуда не гоняла, только на шашлык. Был у тебя в эти майские выходные шашлык? А у меня был. Я хочу сказать, что это прям открытие было такое сезона. Да, коротенькое. Да, погода подвела. Но и тем не менее, время, проведенное как бы с друзьями, в компании друзей, несмотря на то, что народу в том месте, где я поехала, я же думала, что мы там одни будем. Мы же рано поехали, ты понимаешь? Я не буду раскрывать. Если я не раскрывала, а там народу было столько, а если я сейчас раскрою, там
4: будет
0: народу...
4: Может, надо наоборот раскрыть, и они сразу все оттуда рассосутся маленько. Нас раскрыли, и все, и разбегутся.
0: Ну, в общем, я хочу сказать, это прямо четко 1 мая. Вот прямо четко 1 мая. Мы поскакали жарить шашлык, и практически. А погода же говорит о том, что в 2 часа дня в Ханты-Мансийске начнется дождь. Но мы думаем, ой, да ладно, что там прогноз погоды? Ерунда какая. Ну, в общем, в 2 часа, как по написанному, ты понимаешь, заказывали, вот вам, пожалуйста.
4: Да,
0: но мы, слава богу, успели и шашлык пожарить, и погулять. И погулять, возле реки. И я тебе хочу сказать, даже посмотрела я на тех людей, которые рыбу ловили, причем достаточно большое количество. Несколько там мужчин стояло с удочками, и они каждый тягали щучки. Я подумала о том, что у меня тоже есть удочка, почему я ее не взяла.
4: Не добралась до нее.
0: Если честно, я даже не подумала о том, что можно было взять с собой удочку. Я больше была занята вопросами...
4: Шашлыком.
0: Да, вопросами вкусного.
4: Поедание шашлыка.
0: Я хочу сказать, что из всего шашлыка, который был пожарен, я съела 4 куска. Угу. Все остальное, это вот сам процесс.
4: Все остальное
0: говорила.
4: Испороли вот эти вот люди незнакомые мне. Дайте попробовать, что-то от вас так вкусно пахнет, да?
0: Ну нет. Мы все успели и пожарить, и шашлык, и наесться этим шашлыком. Я хочу сказать вот следующее. Мы же все прекрасно понимаем, да, что кто-то умеет шашлык жарить, а кто-то нет. И тут интересно случилось, астрологи выкатили, так сказать, актуальный гороскоп для тех, кто является лучшим шашлычником. В общем, рыбам, весам или вам мясо не доверяем.
4: Да,
0: все остальные делают нормально, а вот рыбы, весы и львы, они немного там, они заняты самолюбованием, они заняты там вот это рассматриванием природы.
4: Смотреть за мясом, да?
0: Да, весы вот это думают, вот это с какой стороны лучше жарить, с какой стороны лучше подойти, понимаешь?
4: Дилемма постоянно.
0: Да, поэтому рыбам, весам и львам мясо не доверяем, а всем остальным, пожалуйста.
4: Нормально. Вообще, на самом деле, у меня сбывается мечта. Я всегда мечтал о том, чтобы рабочая неделя длилась 4 дня.
0: Все, пожалуйста.
4: И вот у нас 2 недели таких подряд. Да. Я очень счастлив.
0: Мы сейчас 5 дней поработаем, потом опять будем 4-дневную рабочую неделю.
4: А сейчас 5 дней поработаем.
0: 5 дней, да, они пролетят вообще. Просто вообще не заняты. Даже вообще ты глазом не успеешь моргнуть. Впереди же праздничные выходные, поэтому нужно к ним тоже готовиться. А вся неделя, обещают синоптики, будет тепленькой и жаркенькой по всей Югре.
4: Ой, ты хотела меня расстроить, а все равно не получилось. 5 дней поработаем, а отдохнем-то все равно же 3, да, получается?
0: Конечно, 3.
4: Ну, отлично, спасибо тебе.
0: Я на самом деле расстраиваю тебя.
4: У меня улыбка с лица спала, видела же?
0: Да, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм Макс, рассказывайте, как прошли ваши первые майские выходные. Что у вас? Шашлык, рыбалка, уборка? Что
4: или
0: было?
4: Или, как я, может быть, песни пели на площади.
0: Тем более, да. Может быть, даже были на площади. В общем, рассказывайте. +7 950 510 66 66. Николаев Донин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
4: Доброе утро.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 4 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 19 градусов выше 0, в Тюмени плюс 11. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани и Урае 20 градусов со знаком плюс, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18, а в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут, и утро-то начинается с того, что мы рассказываем про сегодняшний день, и сегодня что? 4 мая, и сегодня день собачьего счастья.
2: Ух ты,
1: ты, пожалуйста, порадуй Альфу свою, не знаю, подари. Кстати, вот от чего она
2: что,
1: наиболее счастливая становится?
2: Ну, ты знаешь, когда от хозяин гулять с ней выходит.
1: А, да? Даже несмотря на то, что у нее там ножки, ручки болят. Все
2: мне
1: вот это
2: кажется,
1: вот она...
2: да, у нее одна лапа болит сейчас. Мне кажется, что это для каждой собаки вот это самое большое счастье. Ну и, конечно, она любит сыр, там, шарики сырные такие.
1: Ну, то есть ты, пожалуйста, да, порадуй ее сегодня, тем более в ее день. Всемирный день дарения отмечается сегодня. Иначе этот день называется День щедрости. Отмечается он ежегодно. Праздник основан в 2010 году. Призван вдохновлять людей на добрые дела, какие-то пожертвования, на помощь нуждающимся. Это день заботы и сострадания, когда принято дарить вещи или там оказывать какую-то поддержку тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
2: Хороший день.
1: Еще сегодня день невысоких людей. Это мой день. И день всех тех, у кого нет роста 170 сантиметров.
2: Я же... вот, подожди, это вот серьезно? Вот такой рубеж?
1: Но мне...
2: Высокие люди после 170 или как?
1: Мне кажется, что высокие... То есть вот этот вот, как это сказать-то, критерий высокости начинается со 170. Во мне нет 170 сантиметров, во мне только 166, поэтому не доросла 4 сантиметра для того, чтобы называться высокой.
2: Вообще, на самом деле, мне кажется, это очень относительно. Невысокими, точнее, высокими людьми себя могут назвать, там, не знаю, баскетболисты и волейболисты только могут сказать.
1: Ну, конечно, которые...
2: Я вот, ну да, я действительно высокий. А вот я тоже не могу назвать себя там высоким.
1: Не, ну ты высокий по сравнению со мной. Не, среднего роста это я.
2: Все же в сравнении познается.
1: Ну, это да. Но и тем не менее, день невысоких людей сегодня,
2: просто я так понимаю, что если бы была вечеринка вот невысоких людей, то стоило бы брать с собой высокого друга, чтобы ты приходишь...
1: Чтобы он приглядывал за нами за всеми.
2: А там нет, фейс-контроль, и проходит... Ты говоришь, так ты высокий, вы на него посмотрите. Ну да, все, аргумент.
1: Да, день пожарных отмечается сегодня. На международном уровне отмечают сегодня этот день. Люди этой мужественной профессии, которые защищают, спасают жизни людей, животных, имущества, объекты, экосистемы и так далее, так далее. А, кстати, по поводу вот пожарных, по поводу вообще всей вот этой истории, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А, там мы выкатили клевый клип. Посмотрите, у нас же сегодня мы выясняем, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. Вот мы теперь умеем. Посмотрите, как это было, где мы были, где мы учились. Я, в частности, да, где мы учились, тоже посмотрите. 65
2: лет назад. Посмотрят люди такие, да где ты училась? Вообще, на самом деле, Даша научилась, да, пользоваться огнетушителем, да, прямо в пожарной части.
1: Да, поэтому посмотрите, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное радио».
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Помощь всегда рядом.
0: просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио.
9: 33-02-52.
13: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7:25, и через несколько мгновений встреча с коллегами из телевизора, и вот они уже появляются в нашем эфире. Но...
2: Интересно, а как провели майские праздники наши коллеги, ведущие Радио Югра, Даша Кузнецова и Николай Авдонин? Какие у них планы на следующие праздничные выходные?
3: Об этом и не только поговорим прямо сейчас уже с ними. Даша, Коля, доброе утро.
1: Привет, коллеги. Кому интересно, быстро рассказываю.
4: Ну-ка.
1: Я лично все праздничные выходные, вот это батон, знаешь, вот это вот, батон в смысле не ела, а вот это,
4: не
1: знаешь.
4: Не крошила,
1: вот,
4: да?
1: Не-не-не, вот это у меня сначала
3: и
1: там...
3: И даже не прятала.
1: Не-не, значит, сначала у меня шашлык, как положено, да, я же хотела весь год, да? Вот, точнее, не весь год, всю зиму там хотела.
4: Один
1: вот.
4: День в году, когда Даша ест шашлык.
1: Да, могла себе позволить,
4: когда вот можно вот это вот жирное пятнышко увидеть вокруг рта у нее.
1: Я не жирное мясо ела, поэтому мне
4: нормально. Я думал, ты после второго слова точку сделала, да.
1: Так, а потом, слышите, а потом уборка, да, вот эта стирка, да, все как положено. А потом вот это сон бесконечный, хочу днем сплю, хочу ночью. Вот это великолепные были выходные, когда я смогла позволить себе вот это вот расслабиться до такой степени, что я даже не думала о том, что вот всего лишь 3 дня есть выходные.
4: То есть обычные мои будни. Я тоже могу себе позволить когда угодно спать.
1: Да, хорошо.
4: Я песни пел на площади.
1: Класс.
4: Может быть, кто-то
1: видел?
4: Даже слышал. Кстати, между прочим, ребята, благодаря нашим с вами телемостам нас узнают на улице. Меня вчера назвали пирожком с мясом. Не вчера, 1 мая. Да-да-да, тут просто Алена придумала стишок про «Если бы люди были пирожками», и меня назвали «Привет, пирожок с мясом».
3: Я помню, даже кем там был Максим.
1: Максим был ивановским посекунчиком. Да, Максим был ивановским посекунчиком.
3: Не скажу, кто помогал.
1: Так, ребята, а чего там у вас?
4: У вас по-майски.
1: Майскими, да.
2: Также Даша ел, спал, наслаждался вот ничего не деланием, угу. Поработал, вот сходил на съемку.
4: Ты разве не видела, он рядом там с тобой ел, спал? Нет.
2: На шашлыки пока не сходил, но за Дашу очень рад.
1: Ну зря, но впереди тоже еще 3 майских выходных.
2: У меня на этих выходных, да.
1: Да, поэтому обязательно. Маш, давай, у тебя что?
3: Я прочитала, а я посмотрела сериал, который мне посоветовала наша прекрасная Марина Гуляева.
1: Так.
3: Полностью посмотрела. Это был первый день. Угу. Во второй день я прочитала книгу аж на 400 страниц.
4: Ничего себе.
3: Пришел домой молодой человек, сказал, что скоро у меня кончатся книжки, я начну читать инструкцию от микроволновки.
1: Ну, почему бы и нет? Но не переживай, Маш, не переживай. Книжки не закончатся никогда. Но ничего страшного. Шашлык, если даже не поел, ничего страшного, потому что, ну...
3: принесли бы хоть кусочек. Ну,
1: Маш, знаешь, подожди.
4: Дождешься там.
1: Подожди. Надо, знаешь, самим вот, кстати, по поводу принесли, подарили и все остальное. Мы-то видели у вас сегодня классный опрос про подарки. Я даже уже проголосовала. Мне все-таки всю жизнь нравилось и нравится. Я продолжаю так делать. Мне нравится больше дарить подарки, нежели получать. У тебя, Коль, чего, какая история с этим?
4: Я получать люблю.
1: А, ну мы поняли уже, конечно.
4: Нет, на самом деле это круто.
2: Вот хоть кто-то честно, прям молодец.
4: Круто дарить подарки, это классно, когда ты видишь, что человек...
1: Реакцию, конечно.
4: Да, что этот подарок ему действительно понравился, да, это круто, но я люблю и получать подарки,
1: это здорово. Не, ну получать, понятно, тоже круто, но дарить эмоции...
4: И сам себе поэтому частенько дарю подарки.
1: Дарить эмоции тоже здорово.
2: Ну, подожди, о чем ты мечтаешь? Ну? Прямо и даже, вернее, даже, ну, не представляешь, это у тебя будет, и твой близкий человек...
3: Не
2: в какой-то необычной форме.
1: Нет, это круто. Нет, Никит, это очень здорово и это потрясающе. Есть никаких сомнений. Просто я люблю подарки без повода. Вот как в чем дело. Подожди, люблю дарить подарки без повода. Ну, не на день рождения, там, и на 8 марта. А вот, знаешь, вот хорошее настроение у меня сегодня. Я там, не знаю, какую-то открыточку или там что-то, какую-то вот мелочь какую-то,
4: именно,
1: но приятную.
4: Именно по этому принципу мы и объединились в дуэт. Она любит дарить подарки спонтанно, я люблю их получать. Я думаю, у вас примерно такие же взаимоотношения.
1: Ну, почти.
3: Мы сегодня решим.
1: Да. Ребята, хорошего

0: Вам понедельника, хорошей новой рабочей, пятидневной рабочей недели, хорошего
1: зато
0: дня.
1: Зато потом три выходных.
0: Пока.
1: Три.
2: Да, пока-пока.
0: Пока.
3: Всего
0: пока,
3: доброго.
4: Пока, коллеги. К 9 мая.
5: Начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости. На главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре разработали новый учебник истории нашего края. Югорчане старше 80 лет получают двойную страховую пенсию по старости. Югорский спортсмен добился успеха на международных соревнованиях по конному спорту. Юным югорчанам доступен новый учебник «История нашего края. Югра». С сентября прошлого года этот курс вошел в образовательную программу всех российских школ, уточнил в своих соцсетях глава региона Руслан Кухарук. Он отметил, что над пособием для учеников с 5 по 7 класса работали ведущие ученые и краеведы автономного округа. Презентацию прототипа издания провели в рамках второго форума инновационных образовательных практик «Край родной. Моя Югра». На площадке собрались более 500 педагогов. В рамках пленарного заседания преподаватели присоединились к обсуждению по внедренным инновационным практикам в детских садах и школах. Говорили и об интерактивном обучении. В музеях и краеведческих центрах ребята работают с подлинными документами и создают цифровые экспозиции. Такое практическое погружение в историю края позволяет добиться глубокого понимания его наследия, подчеркнул Руслан Кухарук. Губернатор также выразил уверенность, что форум даст мощный импульс дальнейшему развитию образования в Югре и станет площадкой, где рождаются передовые идеи и формируются эффективные практики. Более 19 тысяч жителей Югры старшего возраста получают повышенную пенсию. Когда югорчанину исполняется 80 лет, фиксированная часть его страховой пенсии по старости автоматически увеличивается вдвое, без каких-либо заявлений и походов в госорганы. Первая повышенная выплата поступает уже в следующем месяце после юбилея, сообщает отделение Социального фонда России по Югре. Сейчас такую поддержку получают 19 257 пенсионеров региона. В текущем году размер фиксированной выплаты с учетом районного коэффициента 1,5 составляет 14 377 рублей, а после 80 лет она возрастает до 28 754 рублей. В ведомстве также отмечают, что эта прибавка положена только получателям страховой пенсии по старости. По всем вопросам можно обратиться в единый колл-центр соцфонда 8 800 100 ровно 2001. Звонок бесплатный. В Сургуте этим летом заметно преобразятся дворовые площадки. Мэрия выделила средства на благоустройство придомовых территорий. Часть работ софинансируют сами жители. Именно сургутяне выступили инициаторами изменений и предложили идеи по обновлению конкретных общественных пространств. На этих локациях появятся современные детские игровые городки, спортивные площадки и освещение. Старые светильники заменят на новые. Особое внимание уделят проблемным участкам, в том числе на проспекте Комсомольский 40 и улице Меликкарамова 24. Точный список дворов, которые ждет модернизация, сформируют к концу мая после подписания соглашений с управляющими компаниями. Затем всю информацию опубликуют на официальном сайте администрации города. И последнее. Югорчанин Богдан Васьковский завоевал гран-при на международных соревнованиях по конному спорту. Они прошли в Ташкенте, где жокей из Ханты-Мансийской спортивной школы Олимпийского резерва «Мустанг» выступил на этапе Кубка мира по конкуру в рамках Евразийской лиги. На коне по кличке «Кондор» он преодолел маршрут высотой 155 сантиметров и показал лучшее время в перепрыжке – 34,87 секунды. Эта победа – яркое подтверждение высокого уровня югорской школы конного спорта. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
5: Главное окружное радио. Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 34 минуты. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 4 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами даже пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани, Урае 20 градусов выше 0, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лонгипасе и Покачах плюс 18, в Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске 6 градусов выше 0, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
7: Пришло время раскрыть свою уникальность.
2: уникальность. Центр красоты и косметологии Estet Clinic создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Estet Clinic. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Югра». Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: Местный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П. 304-662-533-101. 2021 год.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Овны, сегодня вы легко подберете верный тон в общении с окружающими, и все переговоры пройдут отлично.
1: Тельцы, сегодня у вас многое получится хорошо, даже если вы не будете сильно стараться.
0: Близнецы, благоприятный сегодня день для всего, что касается денег и каких-то покупок.
1: Раки, звезды призывают отбросить иллюзии в сторону и посмотреть на все с широко открытыми глазами.
0: Львам, сегодня, вероятно, хорошие предложения от знакомых, на которые сразу захочется ответить согласие.
1: Девы, сегодня отлично сложатся любые поездки, особенно если кто-то составит вам компанию.
0: Прекрасно, мои любимые весы. В этот день звезды на вашей стороне, поэтому на здоровье пользуйтесь их покровительством.
1: Скорпионы, сегодня не стоит перенимать чужую стратегию, лучше действуйте по-своему.
0: Стрельцы, звезды говорят, что думать на перспективу это хорошо, но и про текущее положение дел тоже не забывайте.
1: Козероги, сегодня любые публичные выступления окажутся удачными.
0: Водолеи, вам сегодня придется заниматься не тем, к чему лежит душа, но это высоко оценят.
1: Рыбы, этот день хорошо подойдет для решения каких-то необычных и творческих задач.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:51 и самое время разобрать очередной фразеологизм. Что там сегодня?
3: Большое спасибо хочется в первую очередь Фании сказать, да. Потому что она присылает фразеологизм спасибо, быстрее, Фания. Чем мы успеваем их объяснять.
2: Да. Спасибо, Фания, продолжайте, пожалуйста.
3: Легко быть героем один день, трудно быть порядочным человеком каждый день. Вот такое есть. Да, выражение. Действительно, есть такое выражение, и в некоторых словарях оно маркируется как народная мудрость, но я покопался и приписывают авторство нескольким людям этого выражения. В первую очередь Льву Николаевичу Толстому приписывают, почему? Потому что у него часто размышления о нравственности. Но вот это вот выражение означает, что отражает идею, что героизм — это яркий, кратковременный такой момент, и он вроде как не такой... как сказать, сложный, да. Как тебе постоянно работать над собой. Постоянно быть порядочным человеком, это еще сложнее, чем кратковременное время быть
2: постоянно
3: героем.
2: Постоянно быть порядочным человеком, это, извините, вот. Ежедневная работа, особенно если ты внутри непорядочный. Конечно.
3: Это ты сейчас на личном примере или кого-то имеешь в виду?
2: Вообще в целом, я в целом про человечество. Ну слушай, ну хочется же переступить вот эту вот черту, а тебе вроде как нельзя, ты же в обществе приличным живешь, понимаешь?
3: Ну вот, в общем, не единственный, кому приписывают авторство. Напрямую такое выражение у него вроде как не встречается, но приписывают еще Герману Гессе тоже. У него есть тоже размышления, там «Степной волк», роман у него, и в нем вроде как встречается подобного рода размышления. Но самая близкая, что ли, фраза встречается у Жюля Ренуара. Это писатель такой, Ренуар. Писатель такой французский. У него есть... немножко по-другому она звучит. Труднее быть в течение недели порядочным человеком, чем героем в течение 15 минут. И вроде как это самое близкое к оригиналу, вот что ли, к этой народной мудрости. Но, тем не менее, вот то, что эта фраза была еще до него, не отменяет. Потому что часто встречается такое выражение в том или ином контексте.
2: Вот интересно мне, вот Фания, раскройте секрет, где вы берете эти потрясающие выражения? Если бы не вы, мы бы вообще никогда в жизни бы...
3: Такого, да.
2: Я вообще впервые это слышу. Впервые, мне сколько лет, а я впервые это слышу. Фания, спасибо, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Вы тоже можете смело присылать нам какие-то фразеологизмы, которые вы хотели, чтобы мы объяснили.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Пожар в Мегионе унес жизни 7 человек. В Югре разработали новый учебник истории нашего края. Хоккейный клуб «Югра» сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка чемпиона России. Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела следкома Югры выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Мегионском поселке Высокие. В ночь с 1 на 2 мая в результате пожара в частном доме погибла семья из 7 человек, в том числе 4 детей. Огнеборцы получили сообщение о ЧП около 2 часов ночи. К месту происшествия оперативно выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На локализацию пожара, который охватил весь дом и грозил перекинуться на соседние строения, у спасателей ушло больше часа. Открытое горение было ликвидировано лишь в 3:30. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, назначены многочисленные экспертизы. Согласно предварительным данным экспертов, причина трагедии – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Ситуацию тут же взял на контроль губернатор Югры. Руслан Кухарук выразил глубокие соболезнования близким погибших, а также поручил окружному департаменту социального развития и властям Мегиона организовать для них экстренную социальную и психологическую помощь. Кроме того, глава региона призвал югорчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Юным югорчанам доступен новый учебник «История нашего края. Югра». С сентября прошлого года этот курс вошел в образовательную программу всех российских школ, уточнил в своих соцсетях глава региона Руслан Кухарук. Он отметил, что над пособием для учеников с 5 по 7 классы работали ведущие ученые и краеведы автономного округа. Презентацию прототипа издания провели в рамках второго форума инновационных образовательных практик «Край родной. Моя Югра». На площадке собрались более 500 педагогов. В рамках пленарного заседания преподаватели присоединились к обсуждению по внедренным инновационным практикам в детских садах и школах. Говорили и об интерактивном обучении. В музеях и краеведческих центрах ребята работают с подлинными документами и создают цифровые экспозиции. Такое практическое погружение в историю края позволяет добиться глубокого понимания его наследия, подчеркнул Руслан Кухарук. Губернатор также выразил уверенность, что форум даст мощный импульс дальнейшему развитию образования в Югре и станет площадкой, где рождаются передовые идеи и формируются эффективные практики. В Сургуте этим летом заметно преобразятся дворовые площадки. Мэрия выделила средства на благоустройство придомовых территорий. Часть работ софинансируют сами жители. Именно сургутяне выступили инициаторами изменений и предложили идеи по обновлению конкретных общественных пространств. На этих локациях появятся современные детские игровые городки, спортивные площадки и освещение. Старые светильники заменят на новые. Особое внимание уделят проблемным участкам, в том числе на проспекте Комсомольский 40 и улице Меликкарамова 24. Точный список дворов, которые ждут модернизация, сформируют к концу мая после подписания соглашений с управляющими компаниями. Затем всю информацию опубликуют на официальном сайте администрации города. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Накануне «Мамонты» одержали третью победу в полуфинальной серии с альметьевским «Нефтяником». Югорчане успешно провели гостевой матч, начав с двух заброшенных шайб от Максима Афанасьева и Вадима Фатахова. Затем «Нефтянику» в большинстве удалось пробить оборону северян, однако «Югра» не избавила оборотов. Второй период ознаменовался тремя быстрыми голами от подопечных Александра Перова, что фактически предопределило исход встречи. Несмотря на попытки «Нефтяника» переломить ход игры, включая смену вратаря и еще одну шайбу в большинстве, «Югра» уверенно довела матч до победы со счетом 5-2, не позволив сопернику возродить интригу в третьей 20-минутке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:06. 4 мая. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: И мы сегодня с самого утра хотим поговорить про важное, про главное. 30 апреля, напомню, был праздник. Отмечался День пожарной охраны. И мы же, конечно же, не могли пропустить это событие. И давай вот искать же где-то что-то надо, чтобы вот потушить, да? Мы поехали в пожарную часть.
4: Надо, чтобы потушить.
0: Нет, ну правда. Мы поехали в пожарную часть. И учились там, я в частности, училась пользоваться огнетушителем.
4: Вообще, на самом деле, мы как вот дети маленькие, которые нашли где-то просроченный огнетушитель, но мы решили под контролем это сделать.
0: Где-то в моей машине нашли. Это я сейчас во всеуслышание говорю, да, у меня был в автомобиле просроченный огнетушитель. Теперь там новый. Ну, я же, надо же куда-то утилизировать. А куда? Конечно же, только показывать, как он работает.
4: Это вот как раньше кинескоп, когда телевизор ломался, и кинескоп носили, все же слышали про то, что он взрывается.
0: Да, взрывается. И все
4: представь, мы пошли, я, брат и батя, взрывать кинескоп на зады, правда?
0: Взорвали?
4: Нет, не взорвался. Слава богу.
0: Мы хотим выяснить, сегодня умеете ли вы пользоваться огнетушителем. На самом деле, я хочу сказать, что это с первого раза, если ты не знаешь, как это делается, с первого раза и не поймешь. Правда, если тебе не проведут какой-то инструктаж в какой-то очень экстренной ситуации, если ты не понимаешь, как это работает, это очень, ну...
4: Всегда лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать.
0: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А вы, пожалуйста, нам рассказывайте, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. Мы сегодня будем как раз-таки разбираться с тем, как работает огнетушитель, и вообще в целом поговорим про пожарную безопасность. К нам в гости пришел заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский. Александр, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Итак, Александр был настоящим помощником, когда вот, собственно, рассказывал, как пользоваться огнетушителем.
4: Инструктором, это называется.
0: Да, извините. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и посмотрите, какой инструктаж давал Александр мне лично. Александр, ну, во-первых, еще раз вас с прошедшим праздником хочется поздравить.
4: С наступившим
0: сегодня,
4: праздником.
0: Да, а сегодня еще и День пожарных на международном уровне отмечается, поэтому и сегодня тоже, в принципе, ваш праздник. Давайте вот про огнетушители все больше поговорим, да, везде должен быть огнетушитель, дом, дача, машина, квартира. Но какой лучше выбрать? Мы же знаем, порошковый, углекислый, еще там какой-то, их 100-500 этих огнетушителей, да.
4: Давайте вот... Каждый предназначен для своего, для чего-то.
0: Давайте вот от отличий до преимуществ, про каждый, простым человеческим языком, не языком пожарных, вот так что ли, Александр?
5: Смотрите, все огнетушители, они... Каждый, да, подразделяется для своего, так скажем, он предназначен для тушения того, определенных классов пожаров. То есть у нас обычно, основные классы пожаров — это А — горение твердых материалов, Б — горючие жидкости, С — это тушение горючих газов, Д — горючие металлы и Е — электрооборудование под напряжением. Соответственно, те или иные огнетушители, они предназначены для тех или иных классов пожаров, да, тушения. Ну, самые распространенные огнетушители у нас бывают — это порошковые, углекислотные, есть водно-пенные, есть воздушно-эмульсионные, ладоновые, есть такие, как воздушный эмульсионный бантель, то есть там вообще, ну, как правило, да, это по содержанию они подразделяются, огнетушащие вещества, которые в нем находятся, и, соответственно, как я уже повторюсь, да, 5 классов пожара, которые они тушат. Самые распространенные у нас — это порошковые и углекислотные. Распространенные почему? Потому что порошковый огнетушитель, он у нас предназначен для тушения пожаров класса А, Б, С и Е, то есть самые основные, да, классы он у нас закрывает. Углекислотный, соответственно, Б и Е.
0: То есть вот это вот, когда мы приезжали 30 числа в пожарную часть, мы пользовались порошковым, да?
5: Да,
0: у меня потом
5: наверное.
0: Все очки, вся куртка, у меня вот это все лицо.
4: Зело, она что-то постоянно
0: висит. У меня были соленые губы, он как будто бы там соль какая-то. Ну, мне во всяком случае так показалось, что я там, все равно как-то так попало мне на лицо.
4: Да ладно, специально попробовал, интересно же было.
0: Ну, в общем, я хочу сказать, что из-за очень маленького объема, у меня был очень маленький объем у огнетушителя, я теперь понимаю свою ошибку, купила большой. Так вот, мне затушить вот какую-то там тряпушку какую-то подожгли, мне не хватило этого.
4: Но это там еще же была горючая жидкость, совершенно верно. Ко всему прочему.
0: А, ну то есть поэтому... это тоже влияет очень сильно, да, получается? Так, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 4 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани и Урае 20 градусов выше 0. В Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 10. В Сургуте и Нижневартовске 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:18. Выясняем сегодня, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. +7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Максим пишет: доброе утро, Югра. Было однажды на работе, пришлось воспользоваться огнетушителем. Тушил реальное возгорание. Ну хорошо, когда человек умеет пользоваться этим огнетушителем, потому что я хочу сказать, что вот когда я вот в прошлый четверг ездила училась пользоваться огнетушителем. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, внутреннее было какое-то очень тревога, что ли, потому что вот оно горит, вот у меня в руках этот огнетушитель, а что с ним делать? Мне ничего не получилось, откровенно.
3: Не сразу получилось.
2: Да, заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский у нас в студии, мы продолжаем разговор.
3: Мы начали про огнетушители, сказали, какие классы бывают, какие классы пожаров, но мне кажется, вот я, когда приду в магазин, например, выбирать огнетушитель, вряд ли я буду говорить: мне для класса пожара А вот огнетушитель. Как вот выбрать огнетушитель, например, для автомобиля или для квартиры, для того, чтобы вот просто прийти в огнетушительную, так, в магазин. И чтобы сказать: вот мне нужен огнетушитель для дома. Или вот, ну, не говорить консультанту, а как-то вот самому выбрать. Как это сделать, чем в первую очередь руководствоваться, и какого объема, наверное, должен быть огнетушитель, потому что вот тот, которым пользовалась Даша,
2: он
3: просто пыш, и все.
2: Да, очень мало.
3: Кончился.
4: Так скажем, когда вы придете для приобретения огнетушителя, в первую очередь, да, необходимо обратить внимание, как я уже сказал, на гнетущее вещество. Как правило, как мы уже сказали, что у нас А, Б, С, Е это порошковые, поэтому, ну, либо углекислотные для тушения данных классов пожаров, соответственно, для автомобиля, для дома самым оптимальным это будет вот такого рода огнетушитель, либо порошковый, либо углекислотный. Соответственно, ну, проще в эксплуатации, наверное, порошковый, да, то, опять же, он и дешевле сам по себе. Чем стоит руководство при выборе? Ну, в первую очередь, да, правильно вы сказали, это масса огнетушащего вещества. То есть, чем больше у вас огнетушитель, чем больше в нем, так скажем, огнетушащего вещества, тем больше шансов на то, что то возгорание, которое будет перед вами, оно вы сможете
3: им потушить,
4: да. И в то же время, говорю, надо помнить всегда, что он не бесконечный огнетушитель, то есть любые какие-то, что-то где-то промедление, либо направление вещества в сторону, да, и так далее, не в очаг пожара, это уже приведет к потере его, и, соответственно, вам может быть просто элементарно не хватить
2: вещества.
4: Его, да, для того, чтобы потушить. В правилах дорожного движения написано, что в автомобиле должен быть огнетушитель массой не менее 2 килограмм огнетушащего вещества.
3: То есть можно и больше?
4: Можно и больше, да. Ну, единственное, это, опять же, да, объем хранения.
2: Какая машина у тебя?
4: Да, и плюс хрупкая девушка, возможно, там 5-килограммовый, да, или там еще
3: будет
4: больше массы, будет
3: управлять.
4: Тяжеловато, да, с ним справиться. Поэтому вот 2 и более, соответственно, самый оптимальный.
2: Нормально. Вот слушайте, вариант. Вот вы-то вот хорошо сказали сейчас, да, что вдруг куда-то поведет тебя не туда, напор не туда направишь. Я хочу сказать, что у меня тут было контролируемое поджигание этой тряпочки, у меня и то и руки тряслись, и мне же, надо понимать,
3: тебя же еще на видео снимали, тебе нужно было красиво выглядеть.
2: Да. И плюс ко всему, мне же сначала объяснили: Даша, возьми левой рукой, значит, заодно правой рукой выдергивай чеку. Даша что сделала? Послушала и просто давай обеими руками вот эту чеку выдирать. И ничего не получилось. Александр, вот давайте еще раз. Пошагово, что ли, да? Вот мы берем огнетушитель и что делаем?
4: Ну, смотрите, в любом случае его, наверное, придется в руках перебирать, да, потому что он у нас имеет 2 скобы. Одна там статичная, да, у нас, и верхняя, ну, прижимная. То есть сначала вы его берете в руки, вам чека с правой стороны, то есть если человек левша, правша, это тоже надо среагировать, да, удерживаете его в левой руке, правой рукой выдернули чеку, потом вам надо, опять же, если вы правша, вы будете правой рукой сжимать, да, рычаги,
2: конечно,
4: тогда
2: да.
4: Левой вы уже будете удерживать его непосредственно, наверное, за корпус, то есть вы будете его в любом случае перебирать, но я думаю, тут не столь уже, как бы, да, в подробности не стоит, наверное, это погружаться, но на что стоит обратить внимание, как я уже сказал, если есть огнетушитель раструб, соответственно, лучше держаться где-то, ну, рукой, допустим, если вы правой сжали рычаги, левой держите раструб, да, то постараться держать это в центральной части, если он есть, потому что место выхода, да, сопла и место, так скажем, присоединения раструба к огнетушителю, они будут иметь очень низкую температуру, да, и можно получить ожог холодом, если огнетушитель, конечно, есть с раструбом. Если простой, то просто.
2: То там просто держишь, да.
4: То просто держим, да. В дальнейшем удерживаем огнетушитель, направляем, соответственно, сопла на источник горения, и, ну, расстояние от сопла до самого очага, так скажем, должно быть, ну, где-то по 1.5-2 метра, угу. примерно с такого расстояния лучше всего получается угу. больше угу. охват.
3: Объем, да.
4: Объем, да, будет. И круговыми движениями вот. Постараться. Круговые движения, то есть, чтобы именно вот эта масса гнетущего вещества, угу. она как бы покрывала большую площадь, так скажем, да, горения.
2: Я, конечно, про круговые движения забыла, потому что как только вот это все мне... Вот это да! Плюс ко всему, не забывайте о том, что держать, прежде чем открыть, вытащить чеку, да, это я на собственном опыте, держите его, огнетушитель я имею в виду, да, нужно упор дать на руку, чтобы можно было спокойно вырвать эту чеку, чтобы он это не болтался, как не знаю кто. А через несколько минут продолжим.
0: Утро начинается здесь. Югра!
1: Радио Югра. Реклама.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
10: Лайк.
9: Общение.
10: Лайк.
9: Знания.
10: Лайк.
9: Стань юным инспектором движения и звездой соцпания.
10: Лайк.
9: Общение.
10: Лайк.
9: Знания.
10: Лайк.
9: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте.

0: год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.
1: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
4: 8 часов 27 минут. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. И группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосованию, комментариям надо присоединиться. И к разговору к нашему заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский у нас в студии. И мы продолжаем разговор.
5: Да, давайте вот выбрали огнетушитель. Все понятно, да, он у нас где-то в машине или в квартире. Вот как-то нужно его обслуживать. Что-то нужно с ним делать. На что обращать внимание, может быть, вызывать специалиста в определенные...
4: Да, ты имеешь в виду срок годности.
5: Через
4: вот
5: какие-то
4: все,
5: сроки, да. И сколько вообще служит огнетушитель?
6: Ну, как правило, каждый огнетушитель, когда вы приобретете, в нем будет имеется паспорт. Uh-huh. В паспорте информация будет вся указана, конкретно к тому огнетушителю, который вы приобретете. Как правило, срок службы огнетушителя 10 лет, но это срок его эксплуатации. Срок, использование его, как правило, составляет 5 лет. Соответственно, по истечении данного срока огнетушитель стоит перезарядить. Но, опять же, если вы... Огнетушители у нас оборудованы датчиками, да, на котором мы видим, как правило, там желтая, зеленая, красная зона.
5: Давление?
6: Давление, да. Если там срок не истек, допустим, да, вот пятилетний, но вы видите, что давление в нем упало, соответственно, использовать такой огнетушитель вряд ли удастся. Соответственно, в таком случае стоит его уже, не дожидаясь пятилетнего срока, взять его и перезарядить.
4: То есть можно спокойненько... Да. А где это делают?
6: Ну... Это есть службы специальные, то есть можно, я думаю, в сети,
4: в
6: каждом
4: интернет.
6: Городе, да, свободно вы приезжаете, отдаете на перезарядку, вам его перезаряжают, и организация, производящая данную работу, делает уже соответствующую тоже маркировку.
5: Пометку на самом,
6: корпусе о том, что перезаряжен, допустим, и следующая дата его там...
4: У меня в машине был просроченный, но, в принципе, в целом-то, будто бы исправился. Что, другое дело, что объем был маленький, да? И объем маленький, и эйфория у меня, вот этот детский, вот этот щенячий восторг, потому что, я понимаю, контролируемая ситуация. Когда вдруг, если, не дай бог, случится ситуация по-настоящему, то тут-то уже очень быстро нужно действовать, и вот этот вот восторг весь, конечно же, исчезнет. Вот, кстати, Александр, по поводу... Вот мы тушили залитую... какую-то там тряпочку, чем-то там, что-то солярка была еще. А вот что касается, например, вот дома. Вот у меня дома, предположим, есть вот такой вот порошковый, это же порошковый огнетушитель. И вот, не дай бог, что-то там случилось, розетка или там телевизор или еще что-то. Можно таким пользоваться? Насколько это, электрические розетки, можно таким?
5: Насколько безопасно тушить порошковый? Вначале вроде про это даже
6: говорили. Да, можно. Огнетушители порошковые предназначены для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 вольт. Соответственно, в этих условиях, вы свободны. Естественно, в идеале, изначально стоит обесточить, наверное, это устройство.
5: Вынуть вилку из розетки, как минимум.
4: Тогда еще попробуй подойди, она же там плавится, горячая, горит, там что-то искрит.
5: Нет, при условии, конечно, что это возможно. Да. Щиток у тебя, опять же, есть, можно обесточить дистанционно, дальше.
4: В общем, сначала обесточили, а потом уже бежим за огнетушителем. Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
7: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Пожар в Мегионе унес жизни 7 человек. В Югре разработали новый учебник истории.

0: края хоккейный клуб «Югра» сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка чемпиона России. Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела следкома Югры выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Мегионском поселке Высокие. В ночь с 1 на 2 мая в результате пожара в частном доме погибла семья из 7 человек, в том числе 4 детей. Огнеборцы получили сообщение о ЧП около 2 часов ночи. К месту происшествия оперативно выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На локализацию пожара, который охватил весь дом и грозил перекинуться на соседние строения, у спасателей ушло больше часа. Открытое горение было ликвидировано лишь в 3:30. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, назначены многочисленные экспертизы. Согласно предварительным данным экспертов, причина трагедии – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Ситуацию тут же взял на контроль губернатор Югры. Руслан Кухарук выразил глубокие соболезнования близким погибших, а также поручил окружному департаменту социального развития и властям региона организовать для них экстренную социальную и психологическую помощь. Кроме того, глава региона призвал югорчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Юным югорчанам доступен новый учебник «История нашего края. Югра». С сентября прошлого года этот курс вошел в образовательную программу всех российских школ, уточнил в своих соцсетях глава региона Руслан Кухарук. Он отметил, что над пособием для учеников с 5 по 7 класса работали ведущие ученые и краеведы автономного округа. Презентацию прототипа издания провели в рамках второго форума инновационных образовательных практик «Край родной. Моя Югра». На площадке собрались более 500 педагогов. В рамках пленарного заседания преподаватели присоединились к обсуждению по внедренным инновационным практикам в детских садах и школах. Говорили и об интерактивном обучении. В музеях и краеведческих центрах ребята работают с подлинными документами и создают цифровые экспозиции. Такое практическое погружение в историю края позволяет добиться глубокого понимания его наследия, подчеркнул Руслан Кухарук. Губернатор также выразил уверенность, что форум даст мощный импульс дальнейшему развитию образования в Югре и станет площадкой, где рождаются передовые идеи и формируются эффективные практики. В Сургуте этим летом заметно преобразятся дворовые площадки. Мэрия выделила средства на благоустройство придомовых территорий. Часть работ софинансируют сами жители. Именно сургутяне выступили инициаторами изменений и предложили идеи по обновлению конкретных общественных пространств. На этих локациях появятся современные детские игровые городки, спортивные площадки и освещение. Старые светильники заменят на новые. Особое внимание уделят проблемным участкам, в том числе на проспекте Комсомольский 40 и улице Меликкарамова 24. Точный список дворов, которые ждет модернизация, сформирует к концу мая после подписания соглашений с управляющими компаниями. Затем всю информацию опубликуют на официальном сайте администрации города. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Накануне «Мамонты» одержали третью победу в полуфинальной серии с альметьевским «Нефтяником». Югорчане успешно провели гостевой матч, начав с двух заброшенных шайб от Максима Афанасьева и Вадима Фатахова. Затем «Нефтянику» в большинстве удалось пробить оборону северян, однако «Югра» не избавила оборотов. Второй период ознаменовался тремя быстрыми голами от подопечных Александра Перова, что фактически предопределило исход встречи. Несмотря на попытки «Нефтяника» переломить ход игры, включая смену вратаря и еще одну шайбу в большинстве, «Югра» уверенно довела матч до победы со счетом 5-2, не позволив сопернику возродить интригу в третьей 20-минутке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 4 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани и Урае 20 градусов тепла, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. Заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский в студии у нас. Мы продолжаем разговор.
2: Да. Александр, вот мы еще до этого в предыдущем выходе говорили о том, что нужно смотреть на датчик и давление, да, и по этому датчику можно понять,
1: срок годности,
2: отслужил он свое или нет. Я видел без датчиков огнетушители. Вот как в этом случае быть? Что это за огнетушитель?
3: Без датчиков это, скорее всего, вы видели углекислотный огнетушитель. Uh-huh. Углекислотный огнетушитель определяется своим весом, то есть по массе. Соответственно, вы его просто, масса в нем указана будет и на паспорте, и на корпусе огнетушителя. Uh-huh. И, соответственно, если вы хотите убедиться, действительно ли он еще не потерял свою способность, так скажем, тушить пожары, просто поставьте его на весы и сравните с той массой, которая указана. Да, то есть он просто станет легче, если огнетушитель вещество из него вышло.
2: Uh-huh. Ну и, наверное, перейдем уже к основному, что ли. Какие основные виды, что ли, какие основные причины возгорания вот в квартирах по Ханты-Мансийскому округу, что это такое, проводка, это по вине хозяев жилья или, там, не знаю, невыключенный какой-то электроприбор?
3: Причины, да, действительно различные. На первом месте у нас сейчас идет причина, это аварийный режим работы электрооборудования, то есть сюда включается все абсолютно, это и оставленные электрические чайники, и розетки, и электроприборы,
1: зарядки,
3: любые,
1: и все
3: зарядки,
1: остальное.
3: Да, и все остальное. Следующее, это неосторожное обращение с огнем, это, соответственно, курение, это мангалы различные, это там непотушенная спичка где-то брошенная, да, и так далее.
2: А вот это действительно, это не миф, что люди некоторые прямо на балконе ставят мангал? И...
3: Конечно, да. В год, но 2-3 случая ежегодно мы фиксируем, когда нас на балконе пытаются мангал.
2: Непреодолимая любовь к шашлыку.
1: Ну, слушайте, да, но это, видимо, ну да, противопожарный же режим особо введен, поэтому, ну, дома, мой дом, моя крепость, поэтому кто ко мне зайдет, пойду, значит, на балконе мангал разведу. Ну, это хорошо, ладно.
3: И третья причина — это нарушение правил устройства эксплуатации печного оборудования. То есть все-таки у нас жилой фонд практически да, на 80% отапливается именно печами, да, и отсюда все причины. То есть это нарушение разделок, отступок, отсутствие притопочных листов, сушка на печи различных предметов горючих и так далее, либо расположение их возле топящейся печи и так далее.
1: То есть получается причины, человеческий фактор, да, вот это самая основная распространенная причина, да, по которой, собственно, случаются эти пожары. И будь у людей дома огнетушители или, там, не знаю, какие-то оповещатели, извещатели, да, возможно, огромного количества там и трагедий в том числе можно было бы избежать. Вот, кстати, что касается извещателей дымовых, да, стоит недорого, ну, сколько-то там, рублей 500, наверное, там, да, 600. А почему не во всех домах он есть, и вот все-таки насколько важно установить этот автономный извещатель дымовой?
2: Есть ли какая-то статистика, да-да, что вот он помог в том или ином случае предотвратить пожар?
3: Ну, статистика такая есть, около 100 случаев зафиксировано, так скажем, в этом году, да, когда помог у нас извещатель, но я бы сказал, что эта статистика неполная, потому что, как правило, не все сообщают. У нас извещатели, как мы знаем, да, есть двух видов, которые непосредственно сами просто срабатывают, автономный извещатель. Есть извещатель с GSM-модулем, который присылает сообщение и владельцу, и, ну, и в пожарную охрану, и в те номера, которые в нем запрограммированы, так, да, то есть мы как бы видим больше эту статистику. Но опять же, общаясь с гражданами, допустим, да, при проведении каких-либо профилактических мероприятий рейдовых, я вот часто задаю вопрос, у вас есть извещатель? И мне, ну, многие отвечают, да, есть. Я говорю, а были ли случаи, когда, допустим, он вам помог? И мне очень часто, там, ну, не знаю, через одного рассказывают эти случаи, когда, допустим, ну, вот последний мужчина рассказывал, он говорит, у меня приехали внуки, я находился на улице в дачном доме, да, там, не знаю, убирал траву, и услышал звук сработавшего извещателя в доме, в котором находились дети.
1: Так.
3: Я тут же прибежал, ну, вбежал в дом и увидел, что мне дети открыли печь,
1: молодцы,
3: и у меня тут уже, да, пытаются ее сами растопить, там,
1: а
3: уже
1: взяли спички,
3: да,
1: практически,
3: да. Вот, да, если бы это не извещатель, то когда бы я услышал бы, да, и вообще увидел бы что-то,
1: вот,
3: что
1: я, происходит. Кстати, вот у вас одна история с извещателями, у меня история совсем другая. Я все чаще слышу другое, что вот, я чайник включил, там пар пошел от чайника, он давай пищать. Ой, у меня там что-то я в духовке готовил, или там что-то, и дымок пошел, и он давай пищать. Или там батарейка села, он вот это ужасный звук, который практически мозг разрывает, да ну ее, и я пошел батарейки выкручивать, открутил, и вот он висит, ну, как будто бы и красиво, ну и ладно. А вот я такие большие истории слышу. Давайте сейчас вот расскажите нам, да, если это возможно. Вот, скажем, как правильно вешать эти датчики дыма, скажем, на кухне или там в коридоре, чтобы вот избежать вот этих вот...
2: неправильных срабатываний?
1: Ну да, ложных, что ли, срабатываний. Не знаю, там, может быть, есть какая-то чувствительность или еще что-то. Вот как лучше сделать?
3: Ну, в первую очередь, да, извещатель у нас способен срабатывать, он срабатывает на дым, пар там, и так далее. Соответственно, его и в инструкции не рекомендуется размещать в помещениях, в которых данное, может присутствовать.
2: Да, парилки,
3: в парилке, да. Где-то там, влажные помещения, это там ванная, туалет, ну и кухня, соответственно, да, как мы уже сказали. Самое, если извещатель у вас один, самое оптимальное место его расположения — это прихожая. Где-то коридор, центральная часть дома. То есть, чтобы вы понимали, дым, он у нас поднимается вверх, то есть конвективная колонка теплом поднимает вверх. Соответственно, если он будет медленно, так скажем, да, вот что-то будет там тлеть, начнет гореть, он будет скапливаться в верхнем помещении потолка. В дальнейшем это он будет опускаться, то есть по мере увеличения дыма, и переходить и через открытый дверной проем в следующее помещение. Соответственно, если вы расположили его в прихожей, то есть из какого бы помещения дым не начал выходить, он попадет в прихожую.
2: Он попадет в этот датчик.
3: Да, в первую очередь. И уже датчик его обнаружит и сигнализирует, соответственно, о...
1: о проблеме. Данном. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:53. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, умеете ли вы пользоваться огнетушителем. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Я хочу сказать, что вот на данный момент в нашем голосовании побеждает вариант нет, но там разрыв очень маленький, в один голос всего лишь. То есть 51%, ну почти 52% огнетушителем пользоваться умеют, и почти 49% огнетушителем пользоваться не умеют.
2: Ну, что на самом деле печальная статистика.
1: Хочу сказать, что...
2: С другой стороны, здорово, что получается, эти люди просто не пользовались никогда огнетушителем.
1: Возможно. Но было бы здорово, так же вот, как мне, например, выпала возможность научиться пользоваться этим огнетушителем. Ну, скажем, на территории каждой организации большой, ну и не только большой, было бы организовано какое-то, ну, не знаю, там, несколько дней в году, когда все сотрудники этой организации выходили бы и учились пользоваться огнетушителями. Ну, скажем, как его поставить, как его выдернуть чеку, куда направлять, чтобы хотя бы отложилось, что ли. Вот,
2: Александр... Вообще не только огнетушителем, а какие-то противопожарные курсы, что ли, не знаю, молодого бойца.
3: Пошечек минимум.
1: Да. Вот, ну, это правда, это было бы здорово, если бы можно было спокойненько пользоваться этим, точнее, научиться пользоваться огнетушителем. Я напомню, заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский у нас в студии, и мы продолжаем.
2: На оповещателях мы остановились и выяснили, что нужно где-то в прихожей его вешать, лучше не на кухне, не в ванной. Какие еще рекомендации по поводу того, куда, в какое место, как выбрать вообще это место вешать извещатели?
3: Да, это если извещатель один. В идеале извещатель должен быть у нас в каждой комнате. Соответственно, да, что мы уже понимаем, что если дым у нас в этой комнате, чем быстрее дым достигнет извещателя, тем у нас лучше. Да, на потолке его размещается, на потолке, он здесь имеет специальное крепление. Как правило, лучше это сделать в центральной части, так скажем, комнаты. Да, комнаты, помещения, потолка. Если конструкции комнат бывают различные, соответственно, постараться избежать, чтобы извещатель не находился рядом с какими-то электронагревательными приборами. Если есть вентиляция, чуть подальше от вентиляции, не ближе 1 метра, да, до вентиляции. Отступить необходимо 50 сантиметров от освещения приборов, приборов, да, освещения, которые есть. В принципе, если, не знаю, конструкция потолка не позволяет, допустим, ну, натяжной потолок, да, вы уже сделали, ну, некуда его там крепить, уже...
1: Ну, снимать ты не будешь,
3: да,
1: ну, конечно.
3: Все равно лучше, чем его отсутствие, пусть он у вас где-нибудь на шкафчике сверху где-то расположится и так далее. То есть, если вы, по крайней мере, даже на период, пока вы не, не придумали, каким образом...
1: А на стену
3: расстелить.
1: Что, нельзя его?
3: Можно разместить и на стене, кстати, да, ну, тоже как, ну, можно, да, как можно ближе к потолку, на стене также, да, вполне
1: Я
3: возможно.
1: Хочу сказать следующее. Вот у меня в моей квартире 3 помещения. Ну, комната, не считая ванну. Комната, кухня и коридор. У меня во всех помещениях, в моей, кроме ванной, есть все оповещатели. У меня в каждой комнате по 3. Я до сих пор не знаю, зачем. Ну, просто пришла управляющая организация, моя управляющая компания, и мне поустанавливала в каждой комнате по 3 оповещателя.
2: Ну, возможно, они разные какие-то.
1: Они разные, они даже по виду разные. Они даже этими разными лампочками горят. Слава богу, пока...
2: Клево, как гирлянды, тебе на Новый год можно не покупать.
1: Практически в следующем часе продолжим.
4: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Пожар в Мегионе унес жизни 7 человек. Специалисты Нижневартовской детской окружной больницы выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Хоккейный клуб «Югра» сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка чемпиона России. Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела следкома Югры выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Мегионском поселке Высокие. В ночь с 1 на 2 мая в результате пожара в частном доме погибла семья из 7 человек, в том числе 4 детей. Огнеборцы получили сообщение о ЧП около 2 часов ночи. К месту происшествия оперативно выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На локализацию пожара, который охватил весь дом и грозил перекинуться на соседние строения, у спасателей ушло больше часа. Открытое горение было ликвидировано лишь в 3:30. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, назначены многочисленные экспертизы. Согласно предварительным данным экспертов, причина трагедии – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Ситуацию тут же взял на контроль губернатор Югры. Руслан Кухарук выразил глубокие соболезнования близким погибших, а также поручил окружному департаменту социального развития и властям Мегиона организовать для них экстренную социальную и психологическую помощь. Кроме того, глава региона призвал югорчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. В Нижневартовской детской окружной больнице успешно провели редкую операцию по фиксации почки. Подросток, поступивший с сильными болями в животе, страдал от нефроптоза высокой степени. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, в ходе которого с помощью сетчатого импланта орган был возвращен в анатомически правильное положение и надежно закреплен. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Пациент быстро восстановился и был выписан на амбулаторное наблюдение. Спустя 2 месяца после вмешательства состояние подростка нормализовалось, а проблема с опущением почки была полностью решена. Госавтоинспекция Югры усилила контроль на дорогах в рамках масштабной операции по снижению аварийности. Проводятся сплошные проверки водителей и автомобилей с особым фокусом на выявление нетрезвых участников дорожного движения. По словам главного госавтоинспектора округа Алексея Кислякова, эти меры направлены на спасение жизни и призваны напомнить о важности соблюдения правил. Он также призвал всех водителей к взаимной вежливости и ответственности. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Накануне «Мамонты» одержали 3-ю победу в полуфинальной серии с альметьевским «Нефтяником». Югорчане успешно провели гостевой матч, начав с 2 заброшенных шайб от Максима Афанасьева и Вадима Фатахова. Затем «Нефтянику» в большинстве удалось пробить оборону северян, однако «Югра» не избавила оборотов. Второй период ознаменовался 3 быстрыми голами от подопечных Александра Перова, что фактически предопределило исход встречи. Несмотря на попытки «Нефтяника» переломить ход игры, включая смену вратаря и еще одну шайбу в большинстве, «Югра» уверенно довела матч до победы со счетом 5-2, не позволив сопернику возродить интригу в 3-й 20-минутке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль. Проверенный характер. Современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:05. Напомню, сегодня 4 мая. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Мы сегодня про огнетушители выясняем, умеете ли вы пользоваться огнетушителями. Тем более сейчас, когда уже в Югре у нас объявлен особый противопожарный режим, иметь под рукой огнетушитель и уметь им пользоваться, это важный навык такой, да? А есть сообщение от Надежды. Надежда пишет: если честно, не умею пользоваться, но согласна с вами, надо уметь. уметь. То есть, если бы были какие-то курсы, было бы, да, действительно неплохо.
0: Вообще, мне кажется, было бы здорово, если бы в магазине, где ты приходишь покупать огнетушитель, был какой-то тренажер.
5: Клево.
0: Ну, пускай это не огнетушитель, но какая-то штука, где бы ты мог без паники просто попробовать воспользоваться.
5: Да, заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский в студии у нас, и пожалуйста.
0: И еще немножко о пожарных оповещателях, вот этих вот самых. Какой-то есть контроль за тем, ставят люди у себя их в домах или нет? И, может быть, застройщики сейчас вот что-то делают для того? Ну, то есть, изначально в базовой комплектации в доме уже стоит этот извещатель.
6: Да, в домах, так скажем, граждане покупают, располагают огнетушители. Оповещатели. Оповещатели, да, зачастую как бы сталкиваемся с этим, видим, что все-таки доходит
5: более
6: информация.
5: Ответственно, да, подходим к безопасности. Ага.
6: Есть граждане, кто ответственно, да, подходит. А застройщики очень давно уже, то есть сейчас все жилье у нас новое, которое сдается, оно в обязательном порядке должно быть оборудовано всеми подобными системами, да, в том числе и извещателями, и там в том числе и тепловыми даже устанавливаются. Ну, здесь как бы проблема больше в другом. У нас зачастую граждане пренебрегают теми системами, которые уже установлены застройщиком, потому что застройщик, допустим, ну, после установки уже не может контролировать, да, как жилец в дальнейшем этим всем пользуется. Кто-то просто демонтирует данные извещатели, кто-то не меняет, допустим, батарейку, кто-то просто даже не знает, не понимает, что это за система на потолке, для чего она нужна. Строительная организация, да, либо ремонтная, которая делает ремонт в квартире, просто затягивает, закрывает это ночным потолком, и, соответственно, весь эффект и все усилия застройщика, да, о том, чтобы обезопасить данное помещение, они сводятся к нулю.
0: Ну и получается, что вот этот вот датчик, он не будет там работать, дым не пройдет через этот ночной потолок, опять же, тепло, если это тепловой датчик.
6: Да, пока не сгорит сам потолок, то есть в момент пожара. Да.
5: Единственное, будет доставлять неудобства тем, что у тебя под потолком будет что-то пищать, причем пищать практически как ультразвук. Звук-то очень неприятный, когда сядет батарейка. А как потом? А там только либо резать потолок, либо еще что-то делать. Вот. Ну, потому что ты не обратил внимания на штучки, которые там висят.
0: Спасибо большое, Даша, за батарейку. Вот меня очень сильно интересует, я недавно стал обладателем самоката. Смотри, я слышал, что батареи вот эти ионно-литиевые, они при зарядке тоже, бывает, воспламеняются из-за того, что повышается температура самой батареи. Вот чем можно его тушить и вообще как действовать при таких случаях?
6: Ну, в первую очередь, если батарейка либо устройство, да, у нас имеющаяся батарея стоит на зарядке, это первое, что нужно сделать, это отключить от сети. Второе, это накрыть плотной тканью данное устройство, либо применить огнетушитель, например, порошковый.
5: Порошковый. Да. И в этом случае можно будет обезопасить себя и, собственно... А вот что касается зарядки, ты дома заряжаешь? Ну, получается,
6: конечно,
5: ты дома заряжаешь.
6: Да.
5: Но без пересмотра не оставляешь.
0: Ну, я не оставляю именно потому, что знаю о таких случаях, и даже пожары были во многих квартирах из-за вот этих самокатов.
5: Продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 4 мая, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами даже пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани и Урае 20 градусов тепла, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18, в Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 13, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольск, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: здесь. Радио Югра.
1: 9:16. Мы продолжаем разговор. Напомню, в гостях у нас сегодня заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский. Александр, давайте вот мы сейчас начали уже про тушение и вот этих батарей в самокатах, и всего остального. И давайте теперь поговорим немного про пожары, которые случаются в автомобиле. Частая история, особенно это зимой, когда вот там что-то тоже неисправность к этой электропроводке и все остальное. Давайте вот начнем, что ли, сначала. Как понять, что машина вот-вот загорится или уже загорелась, а ты в этот момент за рулем? Запах, дым из-под капота, что еще? И, а самое главное, что вот в эти первые секунды, когда ты понял, что какая-то случилась ситуация, что делать? Остановиться или движение продолжать?
2: Да, вы озвучили основные, то есть это запах, дым из-под капота. В то же время, если это грузовой автомобиль, либо горение у вас происходит где-то в задней части, вы не видите, вам могут соседи водители из потока, да, начинать тоже сигнализировать о том, что с автомобилем что-то не так. В первую очередь, действительно, да, необходимо остановиться. Остановиться, постараться, ну, если есть такая возможность, да, вблизи от каких-то, не знаю, там, горючих построек, других автомобилей, скоплений людей и так далее. Потому что мы понимаем, что, да, ну, да, устройство автомобиля у нас стало опасным. А второе, что необходимо сделать, это остановиться, покинуть автомобиль. Покидая автомобиль, желательно постараться открыть все-таки багажник и капот. Ну, я бы рекомендовал, да, багажник, потому что, скорее всего, у нас там огнетушители есть, как правило, его хранят в багажнике. А капот, соответственно, как правило, если будет горение происходить в подкапотном пространстве.
3: Это самое опасное место, да, как правило, чаще начинается.
2: Да, там все это происходит. Почему, так скажем, это необходимо сделать? Потому что, во-первых, как правило, причинами, да, пожаров в автомобилях у нас являются электропричины. Соответственно, если у нас багажник открывается тоже при помощи электричества, да, двери у нас могут заблокироваться и так далее. То есть все из-за электричества. Соответственно, то, что вы будете пользоваться, чем необходимо, так скажем, да, открыть, чтобы вы уже...
3: Чтобы избежать потом того, что придется двери ломать,
2: да,
3: не дай бог,
2: да,
3: замки.
2: Да, совершенно верно. Особенно я бы обратил внимание на подкапотное пространство. Да, вы немного добавите, наверное, доступ кислорода, хотя кислорода там под капотом пространстве, поверьте, достаточно, да, через радиатор с нижней части воздух туда проходит прекрасно. Но есть другая особенность, то есть у нас ряд автомобилей, вот именно под капот трос открывания, так скажем, да, капота, он выполнен в пластиковой оболочке. Ага. Соответственно, если горение происходит под капотом, и вы вовремя не открыли капот, в дальнейшем, чуть позже, вы можете этого не сможете сделать. Он просто, оболочка расплавляется, и уже рычаг не реагирует, так скажем, на ваше движение, капот вы не откроете. Соответственно, если вы не смогли открыть капот, но у вас в руках будет 10 огнетушителей, вы просто-напросто поддайте огнетушительное вещество под капотное пространство. Его невозможно. Ни из-под колеса, ни через радиатор.
3: Вы туда не подойдете.
1: То есть это безвыходная ситуация получается?
2: Да, это только приехавшие пожарные подразделения при помощи специнструментов скроют вам под капот, и только тогда его... потушат, да, совершенно верно.
3: А горение... стоит ли в данном случае, ну, не знаю, какую-то функу, гвоздодер какой-то с собой там возить, если что?
2: Ну, если вы сможете еще и вспомнить, где она у вас находится, есть ли, да, и применить, проще открыть, попытаться сразу капот, да, и уже, соответственно, даже если вы его откроете, как правило, да, на первый щелчок вот этого расстояния, вам порой будет достаточно, чтобы попытаться туда подать огнетушащее вещество.
1: Ага, ну то есть вот, что я только хотел спросить, что, да, вдруг там, если уже горение какое-то, и ты понимаешь, что даже если он отщелкнулся у тебя из салона, чуть-чуть даже открылся, там же все равно нужно подлезть, найти этот рычажок, а там, если горит, ты же руки обожжешь, и все остальное. То есть здесь уже не трогаем, получается, и просто смотрим, ну, к сожалению, смотрим, как горит, и ждем пожарных.
2: Совершенно верно, да. По возможности также, если вы уже, если есть возможность, если вы находитесь в автомобиле, допустим, вдвоем, да, то есть пока вы делаете все эти действия, поручите вашему пассажиру, допустим, позвонить в пожарную охрану, либо здесь также вы только увидели, обнаружите, что горит, первое, что лучше всего сделать, это надо сообщить пожарную охрану, то, что да, у меня автомобиль загорелся, и после этого уже выполнять данные манипуляции. Я сам был однажды свидетелем автомобиля, горящего автомобиля, тоже на АЗС, напротив АЗС, на проезжей части. Масса людей скопилась, кто-то снимал, кто-то фотографировал, кто еще что-то делал.
1: Никто не помогал, короче,
2: позвонил, да, в пожарную охрану, и, ну, я представился, меня там знаю, да, и поинтересовался, я первый звонящий о данном мне сказали да.
3: Причем, машина уже пылает.
2: Уже пылала, зрителей было уже более там 10 человек, уже остановилось, но никто не позвонил пожарную охрану.
1: Удивительно.
2: Да, я был первым, оказывается.
1: Удивительно.
3: Мне кажется, что нужно сказать людям, когда... Я понимаю, что это менталитет у нас такой, всегда интересно на это смотреть почему-то. Но, тем не менее, если вы уже достали телефон, неважно, один вы в толпе находитесь или...
1: Сначала звоним, потом снимаем, если уж так хочется снимать. Продолжим,
2: Да, и не думайте, как бы, хотел бы сказать, обратиться, да, чтобы никто не думал, что кто-то за вас позвонит.
1: Да,
2: лучше позвоните, вы будете пятым, шестым, неважно, но, возможно, вы будете и первым, кто позвонит.
1: Да, гражданский долг все-таки никто не отменял. Продолжим через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио
4: «Утро начинается здесь».
0: Радио Югра.
1: 9:24, и мы продолжаем. Да, я сейчас предлагаю немного к практике, что ли. Мы вот теорию послушали, и как про этот, как его, огнетушитель выбрать, и противопожарные извещатели эти выбрать, и куда их установить, и все классно. Мы уже все поняли, но, во всяком случае, отложилось в очередной раз в голове. А теперь давайте к практике, что ли, перейдем. Да, и даже уже научились автомобили тушить.
3: Про ошибки. Про ошибки, которые, как правило, люди совершают. Ну, например, мне кажется, одно из самых опасных, что ли, мест в квартире – это кухня. Часто там газовая плита, электрическая плита. Если там горит масло, например, тушат водой. Вот про какие-то самые распространенные ошибки расскажите, пожалуйста, Александр.
2: Давайте, да, начнем, наверное, с масла, раз уж мы эту тему затронули. Зачастую, да, у нас много случаев происходит именно получение ожогов людьми, да, в тот момент, когда происходит воспламенение масла на плите. Зачастую многие действуют как бы неправильно, пытаются...
1: Ну, паника.
2: Да, паника, да, загорелась, продукт загорелся. Соответственно, самая первая ошибка, которую совершают в данном случае, это попытаются потушить водой. Соответственно, что приводит к еще большему воспламенению, вода, контактируя с горящей жидкостью, так скажем, да, с холодной, он тут же вскипает.
1: Там практически взрыв получается.
2: Взрыв, да, все это воспламеняется, начинает гореть, и, соответственно, получаются ожоги. Ну, и мебель, так скажем, находящаяся, воспламеняется, и, соответственно, лицо, находящееся на кухне. Соответственно, что необходимо сделать? В первую очередь, ну, это, да, если есть огнетушитель под рукой, можно потушить огнетушителем, можно открыть плотной тканью, каким-то противнем, крышкой и так далее. Самое, также главное, ни в коем случае тушить огнетушителем, можно открыть плотной тканью, каким-то противнем, крышкой и так далее. Самое, также главное, ни в коем случае не пытаться брать, допустим,

0: кино, и люди там делают, опять же, в панике, куда-то под кровать забиваются, в шкаф куда-то заходят, еще в какие-то там ванну, еще куда-то. Вот это ведь, насколько я понимаю, категорически делать нельзя. Давайте
1: что можно,
0: давайте что делать.
2: Угу. Совершенно верно, да, делать этого нельзя по той простой причине, что углекислый газ он у нас не имеет какого-либо запаха, да, мы его не ощущаем. Соответственно, в любом случае, находясь в помещении, в котором происходит горение, человек будет его вдыхать и, соответственно, постепенно потеряет сознание, угу, и, конечно, наступит гибель.
0: Но надо сказать, что это произойдет молниеносно. Да. Там достаточно 2 минут.
2: 2-3 угу, вдохов порой даже не достаточно минуты, для потери сознания, а в дальнейшем уже человек находится без сознания, угу, соответственно, уже продолжает.
1: Уже не можешь никаких мер предпринять.
2: Совершенно верно, да, уже вдыхает. Как правило, этим в основном у нас дети, происходит с детьми, потому что это и детям необходимо это рассказывать, что прятаться нельзя. У нас и последний пожар в Нижневартовске был, где погиб ребенок, тоже прятались в ванной. Угу. Один в ванной, другой под ванной. Mm-hmm. Причем даже хотел бы обратить внимание, вот с детьми проводил занятия как-то и тоже рассказы говорю о том, что ну нельзя прятаться и так далее. Мне один из детей в зале говорит, а я, говорит, буду дышать ртом, а не носом.
0: Мне ничего
2: не будет. То есть я закрою нос, да, и все, и не буду дышать, мол, mm-hmm, этим газом. И
0: да, через рот не пройдет,
2: и
0: ну понятно,
2: будет,
0: да.
2: Но
0: да.
2: Вот и такие...
0: Так, есть, соответственно, да. и детей нужно, детям нужно рассказывать о том, что не поможет там, ну, может быть, на какое-то мгновение поможет, там, не знаю, мокрая тряпка, выскочить из дома там, или там. Вот, кстати, по поводу выскочить из дома, бежать в подъезде сквозь дым, пользоваться лифтом, окна открывать, что делать-то?
1: В случае, ты имеешь в виду, если возгорание в подъезде,
0: конечно,
1: да?
0: Да.
2: Угу. Ну, тут мы должны понимать, то есть все-таки какое это жилье, да, если у нас это, так скажем... жилье с низкой противопожарной устойчивостью, соответственно, и вы понимаете, что в подъезде где-то происходит горение, я думаю, здесь ответ однозначный, необходимо попытаться покинуть данное помещение, потому что так, как бы там ни было, вы находитесь в опасности. Если же вы находитесь в капитальном жилье, то есть вы понимаете, что где-то в соседней квартире, либо да, где-то там этажом ниже происходит горение, здесь необходимо как бы оценить обстановку в первую очередь, реальную. Mm-hmm. Если в квартире безопасно, так скажем, никакого дыма в квартиру не проникает, или
1: огня нет,
2: значительно, да, вы можете закрыть уплотнить дверь какими-либо тряпками, так скажем, да, какой-то ветошью и так далее, и вызвать пожарную охрану, соответственно, да, и дожидаясь уже пожарных, сообщить, где вы, куда, что вот вы находитесь в квартире.
0: Так.
2: Соответственно, будет... вас будут спасать, искать, знать, что вы там.
0: Так.
2: Если же вы понимаете, что все-таки, как сказать, не знаю, угроза какая-то все-таки существует, да, можно приоткрыть дверь. Ну, во-первых, взявшись за ручку, да, как правило, если ручка теплая, значит, у вас горение прямо непосредственно за дверями, можно не открывать уже, наверное. Если все нормально, приоткрыли, видите, что, так скажем, зона... прозрачная, видимая, да, свободная.
0: Выбегаем.
2: Да, можно попытаться убежать.
1: Не выбегаем, наверное, выходим.
0: Хорошо,
1: да,
0: выходим.
1: Нельзя же бегать,
0: ну, хорошо,
1: я так понимаю.
0: Все, да, хорошо, да,
2: то,
0: все правильно, да.
2: Как сказать, тут тоже очень много нюансов, потому что зачастую, допустим, ну вот несколько лет назад был пожар на улице Университетской в Сургуте. У нас там беременная женщина погибла. Она тоже, пожар был в 17-этажном жилом доме, на несколько этажей ниже. Она вышла на лестничный марш, так скажем, да, и поднялась вверх на несколько этажей. Но вот дым из горящей квартиры несколькими этажами ниже, он попадал
1: вверх,
2: вот в этот же лестничный, да, марш, и, соответственно, она там тоже несколько раз вздохнула и осталась на нем же. В то же время хотелось бы обратить внимание, если дом многоквартирный, лифт в момент срабатывания всей системы, он работать не будет.
0: Он блокируется.
2: Останавливается, блокируется. Поэтому эвакуация у вас будет по лестничной клетке. Ну, если пожар сверху, то, я думаю, и лестничная клетка вниз свободна, покинуть можно.
0: Да.
2: Если все-таки вы сомневаетесь как-то, лучше остаться в квартире, если вам ничего не угрожает, дать подъезду.
0: Александр, в завершении нашего разговора, быстренько, один совет от вас, как от представителей МЧС, всем тем, кто находится в компании с нами, чтобы, так сказать, никогда мы не остались у разбитого корыта.
2: Совет один – повышать культуру безопасности свою, изучать правила безопасности, так скажем, да, прививать эти правила своим детям, близким, родным, не знаю, окружающим, даже если где-то вы находитесь, не знаю, в какой-то даже незнакомой компании, да, и вы
0: все
2: видите,
0: равно
2: что кто-то действует, нет, да, не оставаться безучастным.
0: Заместитель начальника управления МЧС России по Югре Александр Пухальский был сегодня у нас в студии. Александр, вам спасибо, что пришли. Хорошего вам дня. До свидания.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Пожар в Мегионе унес жизни 7 человек. Специалисты Нижневартовской детской окружной больницы выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Хоккейный клуб «Югра» сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка чемпиона России. Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела следкома Югры выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Мегионском поселке Высокие. В ночь с 1 на 2 мая в результате пожара в частном доме погибла семья из 7 человек, в том числе 4 детей. Огнеборцы получили сообщение о ЧП около 2 часов ночи. К месту происшествия оперативно выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На локализацию пожара, который охватил весь дом и грозил перекинуться на соседние строения, у спасателей ушло больше часа. Открытое горение было ликвидировано лишь в 3:30. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, назначены многочисленные экспертизы. Согласно предварительным данным экспертов, причина трагедии – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Ситуацию тут же взял на контроль губернатор Югры. Руслан Кухарук выразил глубокие соболезнования близким погибших, а также поручил окружному департаменту социального развития и властям Мегиона организовать для них экстренную социальную и психологическую помощь. Кроме того, глава региона призвал югорчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. В Нижневартовской детской окружной больнице успешно провели редкую операцию по фиксации почки. Подросток, поступивший с сильными болями в животе, страдал от нефроптоза высокой степени. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, в ходе которого с помощью сетчатого импланта орган был возвращен в анатомически правильное положение и надежно закреплен. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Пациент быстро восстановился и был выписан на амбулаторное наблюдение. Спустя 2 месяца после вмешательства состояние подростка нормализовалось, а проблема с опущением почки была полностью решена. Госавтоинспекция Югры усилила контроль на дорогах в рамках масштабной операции по снижению аварийности. Проводятся сплошные проверки водителей и автомобилей с особым фокусом на выявление нетрезвых участников дорожного движения. По словам главного госавтоинспектора округа Алексея Кислякова, эти меры направлены на спасение жизни и призваны напомнить о важности соблюдения правил. Он также призвал всех водителей к взаимной вежливости и ответственности. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Накануне «Мамонты» одержали 3-ю победу в полуфинальной серии с альметьевским «Нефтяником». Югорчане успешно провели гостевой матч, начав с 2 заброшенных шайб от Максима Афанасьева и Вадима Фатахова. Затем «Нефтянику» в большинстве удалось пробить оборону «Северян», однако «Югра» не избавила оборотов. Второй период ознаменовался 3 быстрыми голами от подопечных Александра Перова, что фактически предопределило исход встречи. Несмотря на попытки «Нефтяника» переломить ход игры, включая смену вратаря и еще одну шайбу в большинстве, «Югра» уверенно довела матч до победы со счетом 5-2, не позволив сопернику возродить интригу в 3-й 20-минутке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 4 мая, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае днем до 20 градусов тепла, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 18 градусов, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 13, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». Ивай Дрыгин, Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 78. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОДСРЕДА». www.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, сегодня вы легко подберете верный тон в общении с окружающими, и все переговоры пройдут отлично.
1: Тельцы, сегодня у вас многое получится хорошо, даже если вы не будете сильно стараться.
0: Близнецы, благоприятный сегодня день для всего, что касается денег и каких-то покупок.
1: Раки и звезды призывают отбросить иллюзии в стороны и посмотреть на все с широко открытыми глазами.
0: Львам сегодня, вероятно, хорошие предложения от знакомых, на которые сразу захочется ответить согласием.
1: Девы, сегодня отлично сложатся любые поездки, особенно если кто-то составит вам компанию.
0: Весы, в этот день звезды на вашей стороне, поэтому на здоровье, пользуйтесь их покровительством.
1: Скорпионы, сегодня не стоит принимать чужую стратегию, лучше действуйте по-своему.
0: Стрельцы, звезды говорят, что думать на перспективу – это хорошо, но и про текущее положение дел тоже не забывайте.
1: У козерогов сегодня любые публичные выступления окажутся удачными.
0: Водолеи, вам сегодня придется заниматься не тем, к чему душа лежит, но это высоко оценят.
1: Рыбы, этот день хорошо подойдет для решения каких-то необычных и творческих задач.

0: Радио Югра.
1: 9:52. Мы все утро сегодня учились пользоваться огнетушителем, понимали, для чего он, да, и выясняли...
2: Какие бывают огнетушители и все
1: только,
2: прочее.
1: Да, выяснили, как действовать все-таки при пожаре. Поняли, что в очередной раз поняли, что не надо там прятаться под кроватью там, или где-то в каком-то замкнутом помещении, кладовка или чего-то. В общем, все выяснили сегодня с представителем МЧС. Александр Пухальский был у нас в студии. Мы выясняли сегодня, умеете ли вы пользоваться этими
2: огнетушителями. И вот да. Что... На данный момент.
1: Что с процентами? 51,5% не умеет пользоваться, 48,5% пользоваться огнетушителем умеет. Я до 30 апреля 2025 года огнетушителем честно пользоваться не умела. Ну, то есть я же как бы, ну, где-то там в теории представляла,
2: но
1: как
2: это. Но это ведь получается, что ты просто никогда не пробовала что-то тушить огнетушителем.
1: Конечно, конечно.
2: Я думаю, что у кого была возможность когда-нибудь воспользоваться, и он попробовал когда-то вот
1: теперь
2: что-то
1: это уже навсегда, как на велике.
2: Это, как правило, да, сохранится на всю жизнь это знание.
1: Тот Алексей написал, зато своими женскими руками ощутила, что такое чека, как ее выдергивать. И мы, пишет Алексей, надеемся, чтобы не пришлось никому использовать огнетушители по назначению. Если только вот в учебных целях. Есть сообщение от Елены. Доброе утро, пишет Елена. Однажды ехали с мужем по трассе, и впереди начал гореть автомобиль. Конечно, все бросились тушить, достав свои автомобильные огнетушители. Так вот, из 10 примерно сработало штуки 2, наверное. Люди доставали воду, кто-то тушил песком. В общем, потушили, но факт остается фактом. Огнетушители не сработали у нас в том числе. И это к вопросу о правильном обслуживании этого огнетушителя.
2: Возможно,
1: да?
2: К вопросу качества огнетушителей. Вот. Понятно, еще... что возможно, срок годности вышел, но я думаю, ведь есть люди, которые следят четко за сроком годности.
1: Срок годности обязательно. Мы помним о том, что он не должен превышать 5 лет. Не зря там стоят отметочки.
2: Там разные есть и до 20 лет. Вот нам сегодня рассказывал Александр о том, что сейчас есть дорогие огнетушители, которые универсальные. Практически все виды пожаров. Он там от минус 50 до плюс 800 градусов, я не знаю. Ну, то есть, очень классный универсальный огнетушитель. Да, он стоит дорого. Ага. Да, там что-то около 15 тысяч.
1: Но маленький двухлитровый, по-моему,
2: я
1: да,
2: стоит? Я точно не знаю, не могу сказать. Но дело в том, что это классный огнетушитель, который, ну, 99,9 не подведет тебя. И тут уже каждый выбирает, если может себе позволить. Но, опять же, мы ведь всегда надеемся, что он не пригодится.
1: Только не со мной, конечно.
2: Да. Но все-таки, чтобы была эта штука очень важная, тем более в автомобиле или в квартире где-то. Я думаю, что все-таки стоит.
1: Но вот что касается вот этого огнетушителя, про который ты сейчас говоришь, там сколько-то он денег стоит. С одной стороны, да, ого-го, как много. Ну, сколько там, 15-20 тысяч там, да. Но с другой стороны, это же безопасность. И если вдруг что-то случится, конечно, потом будешь биться головой об стену, потому что, ну, пожалел там каких-то 15-20 тысяч и не купил такой огнетушитель там, да. И что касается моего там огнетушителя, которым я пользовалась вот на видео у нас в нашей официальной группе во ВКонтакте есть это видео. Посмотрите, это мой личный огнетушитель, который действительно вышел, и срок годности у него вышел. Сработал, все в порядке. Да, немножко не затушил, потому что очень маленькое было количество там, но объем маленький.
2: Ну да, мы выяснили, опять же, Александр рассказал, что этот килограммовый, получается, огнетушитель у тебя, его лучше где-нибудь дома на кухне,
1: ну, да, быстренько,
2: что-нибудь такое.
1: Чтобы
2: да и
1: раз,
2: то
1: и все.
2: Желательно побольше все-таки, потому что тут пшик, и все вышло, на самом деле.
1: Но не забывайте о том, что, пользуясь порошковым этим огнетушителем, вы должны быть готовы к тому, что если вдруг это какое-то закрытое помещение, но замкнутое, ну, там автомобиль, скажем, или потом долго отмывать, и плюс ко всему видимость при использовании этого огнетушителя становится практически нулевой, потому что он, ну, распространяется на всю территорию, да, где вы будете этим пользоваться, отмывать потом долго. Но и все-таки огнетушитель, конечно, должен быть.
0: Утро начинается с...

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Между Нижневартовском и Сургутом начал курсировать дополнительный пригородный поезд. Специалисты Нижневартовской детской окружной больницы выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Югорчане отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших сердцах». С 1 мая жители Нижневартовска и Сургута получили больше возможностей для комфортных поездок между городами. На популярном направлении теперь ежедневно курсирует дополнительный пригородный поезд. Это стало возможным благодаря вниманию к обращениям граждан, озвученным журналистами на встрече с губернатором Югры Русланом Кухоруком в ноябре. Совместными усилиями правительства округа и РЖД удалось не только запустить новый состав, но и увеличить количество вагонов в уже существующих поездах. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухорук, это позволит избежать переполненности состава и сделает планирование поездок более удобным для всех пассажиров. В Нижневартовской детской окружной больнице успешно провели редкую операцию по фиксации почки. Подросток, поступивший с сильными болями в животе, страдал от нефроптоза высокой степени. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, в ходе которого с помощью сетчатого импланта орган был возвращен в анатомически правильное положение и надежно закреплен. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Пациент быстро восстановился и был выписан на амбулаторное наблюдение. Спустя 2 месяца после вмешательства состояние подростка нормализовалось, а проблема с опущением почки была полностью решена. Госавтоинспекция Югры усилила контроль на дорогах в рамках масштабной операции по снижению аварийности. Проводятся сплошные проверки водителей и автомобилей с особым фокусом на выявление нетрезвых участников дорожного движения. По словам главного госавтоинспектора округа Алексея Кислякова, эти меры направлены на спасение жизни и призваны напомнить о важности соблюдения правил. Он также призвал всех водителей к взаимной вежливости и ответственности. И последние легендарные автомобили «Победа» вновь вышли на дороги. Югорчане и их единомышленники из разных уголков страны в память о Великой Отечественной войне отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших сердцах». Старт был дан 1 мая в Екатеринбурге. Далее в путевом листе активистов Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самара и Саратов. Конечной точкой станет Волгоград. Особое значение имеет визит в Самохваловку, где покоятся наши земляки, медсестра Елена Артеева и связист Матвей Путин. В знак уважения участники привезут землю из их родного Березовского района. Отмечу, экспедиция, ставшая уже традиционной и зародившаяся по инициативе югорской молодежи в 2012 году, объединяет тех, кто помнит и чтит подвиг предков. Следить за ходом акции можно в группе во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль. Проверенный характер. Современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:04, 4 мая. Понедельник. Николаев Донин.
6: Четверг хотела сказать, да?
5: Да, четверг.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: И новость сейчас для всех владельцев домашних питомцев, в частности кошечек. Угу. С собачками пока лучшая ситуация. С кошечками творится что-то не очень. Тут врачи бьют тревогу. Врачи, в смысле ветеринары. Угу. В России случилась какая-то жесткая эпидемия астмы, которая массово накрыла кошечек домашних. Приводят все чаще в ветклиники пушистых астмов. астматиков, лечить которых приходится практически как людей. Все дело в том, что мы, в смысле люди. Да, в домах стали использовать очень много ароматизаторов. Всякие диффузоры, всякие освежители воздуха, всякие...
0: Дезодоранты, духи, туалетные воды и все прочее.
5: Все туда вот это входит, а особенно очень много сейчас стало пахучек вот этих с палочками, красиво в интерьере. Я сейчас вспомнила, сколько у меня этих стоит штучек в каждой комнате.
0: Себе, в несколько раз лучше обоняние у животных.
5: Я понимаю, это прекрасно, но мне же прикольно. Я, знаешь, открываю, захожу домой, открываю дверь, и мне вот этот приятный аромат, знаешь, который вот это вот и в подъезд потом заходит. То есть люди такие мимо моей квартиры проходят.
0: Ой, как вкусно пахнет.
5: И сразу, как вкусно пахнет.
0: Наверное, понимаешь? И человек хороший.
5: Но здесь я бы, значит, подумала.
0: Ну, это уже, да, совсем другая история.
5: В общем, если, например, человек тонко ощущает, там, не знаю, нотки свежести, цитрус там какой-то, и для тебя это прикольно, то для котиков это мощнейший аллерген, который провоцирует это тяжелое заболевание. И надо, конечно же, сейчас подумать о том, сколько стоит таких пахучек в доме. Конечно, врачи не говорят о том, что нужно там прекратить использовать, скажем, освежители воздуха в определенной комнате, в определенный период. Нет, этого делать, конечно, не нужно. Но и заполонять дом всякими пахучками тоже ни в коем случае не
0: особенно,
5: стоит.
0: Да, конечно, тут надо понимать, с кем ты делишь квартиру. Вот я, на самом деле, с кошками понятно все. У собак еще же лучше обоняние. И я, например, когда пользуюсь дезодорантом или там туалетной водой, я это делаю в ванной всегда. Иначе, я как-то пару раз брызгался. То есть в коридоре, у меня Альфа там спит в коридоре. У нее там ее место специально отведенное. И когда начинаешь брызгаться, она начинает чихать или там уходить в какое-нибудь другое помещение, в какую-нибудь другую комнату.
5: Да?
0: Ну, конечно, и неприятно. И поэтому я решил, зачем это делать? Я лучше перенесу это все в ванную.
5: Или на улицу выходи, там делай. Чтобы собственно, песику твоему было приятно. Я торжественно клянусь, как говорится, да?
0: Да, что выкинешь все диффузоры, ароматизаторы.
5: Придется, я не хочу добавлять себе седых волос. И, собственно, денег потом тратить на лечение я тоже не хочу. Пусть уж лучше у меня естественный какой-то запах. Но у меня тоже нормально там вроде.
0: Нет, но есть же, наверное, какие-то ароматизаторы естественные, которые котам, нормально, котам и собакам. Не знаю, ромашку разложи по дому.
5: Я не хочу,
0: чтобы... Не знаю, там, полынь, экстракт.
5: Не хочу, не дай бог.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 10:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 4 мая, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Урае днем до 20 градусов, выше 0. В Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах столбик термометра поднимется на 18 градусов выше нулевой отметки. В Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске 16 градусов выше 0, 13 градусов со знаком плюс в Сургуте, Нижневартовске и в Тюмени 11 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишите прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 17 минут. На что игра? Игра.
2: Пора поиграть,
1: и
2: да.
1: И что? 7-3. Потому что на прошлой неделе было 2-1 в недельном зачете. Да, мы в четверг не играли, но до четверга...
2: К сожалению, да.
1: Но до четверга в мою пользу было 2 балла, в твою пользу
2: 1.
1: Поэтому 7-3 в общем зачете. Я победила, и на этой неделе я начинаю играть.
2: Надо говорить, не я победила, а я побеждаю.
1: Хорошо,
2: пока
1: хорошо.
2: Еще побеждаю.
1: Хорошо, я побеждаю.
2: Но видишь, все же может еще измениться.
1: Ну, может, но ты надейся, конечно, надейся,
2: конечно.
1: И жди. Так я тебе скажу. +7 950 510 66 66. Все помощники, все сюда. Быстрее, быстрее. Мы очень ждем. Давно не было игры. Мы всего лишь не играли каких-то 3 дня. Такое впечатление,
2: 4 дня, получается,
1: 4 дня, да. 4 дня не играли, а такое впечатление, что 4 месяца не играли.
2: Вот представь, в детстве бы тебе сказали, 4 дня играть не будешь. Все, ты наказана. Математику плохо сделала. Эх, это же все, траур.
1: У меня какой-то прямо, правда, триггер.
2: Так, Елена пишет, мы готовы, капитан.
1: Ладно,
2: сегодня
1: все.
2: Капитан я.
1: Да, хорошо, все готовы. Итак, это... С чего посложнее бы начать,
2: да,
1: такое? Ну ладно. Это занавес, за которым мир учит свои роли, а зрители не знают, начнется ли спектакль.
2: Репетиция.
1: Нет. Это дыхание земли, когда она устала быть понятой и хочет немного тайны.
2: Дыхание земли, когда она устала быть... Испарение.
1: Нет. Ну, помощники, вы где же? Ну, где же вы?
2: Готовятся еще.
1: Помощники, где вы? Это мост, который виден только тем, кто заблудился во времени.
2: Мост Эйнштейна... Как там?
1: Я не знаю,
2: что это. Как он там называется?
1: Я вообще не знаю.
2: Замкнутость, пишет Елена. Закрытость.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
2: Дрожание, пишет Надежда.
1: Нет, нет, нет. Это стиратель контуров. Все, что было острым и четким, становится мягким и чужим.
2: Освобождение, пишет Елена. Память, пишет Марат.
1: Нет, нет. Это тихий враг, который побеждает не силой, а терпением.
2: Археология, пишет Сергей. Умиротворение, Елена.
1: Нет, это сон земли.
2: Что ты так зловеще-то?
1: Потому что слово клевое. Это сон земли, когда она видит сны и дышит так, что облака сползают с небес.
2: Упорство, спокойствие,
1: нет,
2: забывчивость.
1: Нет, нет, это щепотка хаоса, которую время сыплет в глаза реальности, чтобы та не зазнавалась.
2: Давление, пишет Марат.
1: Нет, нет.
2: Альцгеймер, пишет Елена.
1: Нет, нет, это черновик, где все линии размыты, а автор еще не решил, что рисовать дальше.
2: Это так, сознание, пульс, это может картинка по номерам?
1: Нет,
2: вот то, что
1: нет. Да, конечно, я же загадала, картинка
2: Надежда
1: по номерам.
2: Надежда, пишет Екатерина. Да,
1: нет.
2: Вдруг, почему нет?
1: Нет.
2: Набросок,
1: нет,
2: Марат пишет.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Есть там, по-моему, еще какие-то слова, которые ты не прочитал.
2: Иллюзия.
1: Нет.
2: Жизнь.
1: Нет, это не мой разговор между светом и тьмой, где каждое слово потерянный силуэт.
2: Так, мираж,
1: нет,
2: воображение.
1: Нет.
2: А я не помню, пульс я говорил или нет.
1: Не говорил.
2: Нет.
1: Нет.
2: Самопознание,
1: нет.
2: Эскиз.
1: Нет, это легкая накипь на лезвии утра, которую счищаюсь, чтобы не пораниться.
2: Так, второе дыхание,
1: нет,
2: пишет Виталий.
1: Mm-mm.
2: Легкая накипь на
1: лезвии
2: утра,
1: которую счищаюсь, чтобы не пораниться.
2: Елена пишет, похмелье, туман, пишет другая Елена,
1: нет,
2: сон, пишет Марат.
1: Нет, нет, нет. Это болезнь пространства, когда воздух становится слишком плотным для взгляда.
2: Воспоминания, пробуждение.
1: Вот это вообще, мне кажется, самое... Вот это сейчас была самая такая, самая клевая подсказка, да?
2: Какая?
1: Только что, которая была.
2: Память, пишет Елена.
1: Нет.
2: Фантазия.
1: Слушай, у меня осталось две.
2: Мечты.
1: У меня осталось две подсказки. Это невидимка, которая крадет у предметов границы, оставляя только бледные намеки.
2: Так, мифология,
1: нет,
2: туман,
1: нет,
2: было уже туман, нет,
1: ребята,
2: это не он.
1: Ребята, у меня последняя подсказка. Это пауза между вдохом и выдохом города, когда он решает, стоит ли продолжать дышать.
2: Так, прошлое, пишет Елена. Так,
1: вообще,
2: туман уже было.
1: Я хочу сказать, что
2: вообще, все
1: вообще
2: не туда,
1: близко,
2: да?
1: Еще пока что ничего не было.
2: Подсказка, таинство, пробка, рассвет.
1: Но нет.
2: Тень.
1: Нет. Раз, два, три.
2: Пробуждение, мистика, ностальгия.
1: Нет, ну ладно, еще раз, раз, два, три. Раз, два,
2: бред,
1: три.
2: Бред, Вера.
1: Ребята, ну че вы, ну это мгла.
2: Да ладно?
1: Ну это же мгла.
2: Ну это мгла?
1: Ну конечно.
2: Мгла, ну, это когда вообще ведь ничего не видно.
1: Ну, а тут тебе, пожалуйста,
2: а там все видно.
1: Стиратель контуров, который все, что было острым и четким, становится мягким и чужим. Щепотка хаоса, которую время сыплет в глаза реальности, чтобы та не зазнавалась. Mm-hmm. Немой разговор между светом и тьмой, где каждое слово потерянный силуэт. Невидимка, которая крадет у предметов границы, оставляет только бледные намеки. Болезнь пространства, когда воздух становится слишком плотным для взгляда. Ну что ты, нет что ли?
2: Да какая-то ерунда. Вот бред, пишет Марат, я полностью согласен. Какие-то слова. Тьма непроглядная должна быть. А тут какие-то границы, контуры, мягкость.
1: Это мгла. Бред не бред, а 1-0 в мою пользу. Ура! Завтра продолжим.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Между Нижневартовском и Сургутом начал курсировать дополнительный пригородный поезд. Специалисты Нижневартовской детской окружной больницы выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Югорчане отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших сердцах». С 1 мая жители Нижневартовска и Сургута получили больше возможностей для комфортных поездок между городами. На популярном направлении теперь ежедневно курсирует дополнительный пригородный поезд. Это стало возможным благодаря вниманию к обращениям граждан, озвученным журналистами на встрече с губернатором Югры Русланом Кухоруком в ноябре. Совместными усилиями правительства округа и РЖД удалось не только запустить новый состав, но и увеличить количество вагонов в уже существующих поездах. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухорук, это позволит избежать переполненности состава и сделает планирование поездок более удобным для всех пассажиров. В Нижневартовской детской окружной больнице успешно провели редкую операцию по фиксации почки. Подросток, поступивший с сильными болями в животе, страдал от нефроптоза высокой степени. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, в ходе которого с помощью сетчатого импланта орган был возвращен в анатомически правильное положение и надежно закреплен. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Пациент быстро восстановился и был выписан на амбулаторное наблюдение. Спустя 2 месяца после вмешательства состояние подростка нормализовалось, а проблема с опущением почки была полностью решена. Госавтоинспекция Югры усилила контроль на дорогах в рамках масштабной операции по снижению аварийности. Проводятся сплошные проверки водителей и автомобилей с особым фокусом на выявление нетрезвых участников дорожного движения. По словам главного госавтоинспектора округа Алексея Кислякова, эти меры направлены на спасение жизни и призваны напомнить о важности соблюдения правил. Он также призвал всех водителей к взаимной вежливости и ответственности. И последние легендарные автомобили «Победа» вновь вышли на дороги. Югорчане и их единомышленники из разных уголков страны в память о Великой Отечественной войне отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших

0: сердцах. Старт был дан 1 мая в Екатеринбурге. Далее в путевом листе активистов Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самара и Саратов. Конечной точкой станет Волгоград. Особое значение имеет визит в Самохваловку, где покоятся наши земляки, медсестра Елена Артеева и связист Матвей Путилов. В знак уважения участники привезут землю из их родного Березовского района. Отмечу, экспедиция, ставшая уже традиционной и зародившаяся по инициативе югорской молодежи в 2012 году, объединяет тех, кто помнит и чтит подвиг предков. Следить за ходом акции можно в группе во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 4 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 11 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани и Урае 20 градусов выше 0, в Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18, в Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске плюс 13, в Тюмени 11 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 4 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:46. Умный, сегодня вы легко подберете верный тон в общении с окружающими, и все переговоры пройдут отлично.
1: Тельцы, сегодня у вас многое получится хорошо, даже если вы не будете сильно стараться.
0: Близнецы, благоприятный сегодня день для всего, что касается денег и каких-то покупок.
1: Раки, звезды призывают отбросить иллюзии и в сторону, и посмотреть на все с широко открытыми глазами.
0: Львам сегодня, вероятно, хорошие предложения от знакомых, на которые сразу захочется ответить согласием.
1: Девы, сегодня отлично сложатся любые поездки, особенно если кто-то составит вам компанию.
0: Весы, в этот день звезды на вашей стороне, поэтому на здоровье пользуйтесь их покровительством.
1: Скорпионы, сегодня не стоит перенимать чужую стратегию, лучше действуйте по-своему.
0: Стрельцы, звезды говорят, что думать на перспективу – это, конечно, хорошо, но и про текущее положение дел тоже не забывайте.
1: Козероги, сегодня любые публичные выступления окажутся удачными.
0: Водолеи, вам сегодня придется заниматься не тем, к чему лежит душа, но это высоко оценят.
1: Рыбы, этот день хорошо подойдет для решения каких-то необычных и творческих задач.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Про мошенников обязательно будет сегодня. И обязательно расскажу. Но прежде веселая новость из Москвы. Там один парень на вот эти выходные майские не нашел компанию, чтобы клево отметить эти
2: бедный
1: дни. И подумал, ну, в одного сидеть не очень хорошо.
2: Неинтересно, конечно.
1: Да. И создал чат секретный, в который... Его зовут Сергей, этого парня. Он создал секретный чат, в который могли добавляться только Сереги.
2: Только Сереги.
1: Только Сереги. Добавлялись. И они хотели, ну, вот вроде как в этом чатике болтали, и одни Сереги. Когда их стало больше 500 человек, этот парень предложил встретиться реально. И назначил место на определенной улице кафе. В общем, в это кафе пришло 300 Серег.
2: Ничего себе.
1: 300 мужиков по имени Серега.
2: А классно же, это отлично придумано. Никогда не перепутаешь имя. Представь себе, знакомиться, как хорошо. Привет, Сереги. Все.
1: Привет, Сереги. Ну, в общем, 300 человек, и все они Сереги, собрались в одном баре, ели, пили, танцевали, классно отметили майские праздники, и теперь об этом вся страна говорит, и теперь все Кольки, Пашки, Борьки
2: создают такие же чаты.
1: Да, все хотят собраться одной дружной компанией, чтобы имя не перепутать и чтобы, собственно, вот
2: они... Мне кажется, хотя бы для тренировки памяти и для того, чтобы было поинтереснее, к Серегам там или к Колькам добавить Светлан, например.
1: Ну, подожди.
2: Примерно такое же количество.
1: Подожди. То есть и рядом в баре пусть, в одном баре пусть одни Сереги сидят.
2: Нет, в один объединить.
1: Да подожди. Пацаны хотели просто мужской компанией посидеть, понимаешь?
2: Я тебя уверяю, пацаны хотели посидеть в мужской компании, но в конце они подумали, а где девчонки? По-любому. Они сказали, что вечер был бы еще интереснее, если бы хотя бы одна Светлана была.
1: Да, возможно.
2: Точнее, хотя бы 300 Светлан.
1: Да. Вот. Ну, короче, идея клевая, рабочая.
2: Да,
1: и теперь
2: классно.
1: Этот Серега говорит о том, что если у вас нет компании на еще одни предстоящие майские, которые вот, собственно, в конце недели нас ждут, да, то, пожалуйста, создавайте чатики по имени, по интересам, не знаю, по цвету футболки, все что угодно. Собирайтесь в большой компании и отмечайте эти
2: любые праздники.
1: Да, любые. Тем более, вот как показала практика, все люди, Сереги, Кольки, неважно кто, Дашки, Машки, все легкие на подъем, потому что вот, пожалуйста, собрались.
2: Конечно, главное, интересная идея, хорошая компания.
1: Согласна. До завтра. Распрощаемся.
2: Без мошенников сегодня.
1: Мошенников на завтра.
2: Да, пускай подождут.
1: Да. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Между Нижневартовском и Сургутом начал курсировать дополнительный пригородный поезд. Жителя Урая уличили в нарушении миграционного законодательства. Югорчане отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших сердцах». С 1 мая жители Нижневартовска и Сургута получили больше возможностей для комфортных поездок между городами. На популярном направлении теперь ежедневно курсирует дополнительный пригородный поезд. Это стало возможным благодаря вниманию к обращениям граждан, озвученным журналистами на встрече с губернатором Югры Русланом Кухаруком в ноябре. Совместными усилиями правительства округа и РЖД удалось не только запустить новый состав, но и увеличить количество вагонов в уже существующих поездах. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, это позволит избежать переполненности состава и сделает планирование поездок более удобным для всех пассажиров. Уральские правоохранители начали расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в нарушении миграционного законодательства. 43-летний горожанин фиктивно зарегистрировал в своей квартире двух иностранных граждан. Также установлено, что предоставлять им помещение для фактического проживания владелец недвижимости не собирался. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивной регистрации», которая предусматривает ответственность за предоставление ложных сведений о месте пребывания или жительства. Как сообщили в полиции Югры, фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы. Легендарные автомобили «Победа» вновь вышли на дороги. Югорчане и их единомышленники из разных уголков страны в память о Великой Отечественной войне отправились в очередную медиаэкспедицию «Победа в наших сердцах». Старт был дан 1 мая в Екатеринбурге. Далее в путевом листе активистов Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самара и Саратов. Конечной точкой станет Волгоград. Особое значение имеет визит в Самохваловку, где покоятся наши земляки, медсестра Елена Артеева и связист Матвей Путилов. В знак уважения участники привезут землю из их родного Березовского района. Отмечу, экспедиция, ставшая уже традиционной и зародившаяся по инициативе югорской молодежи в 2012 году, объединяет тех, кто помнит и чтит подвиг предков. Следить за ходом акции можно в группе во ВКонтакте. И последнее. Югорчанин достойно представил Ханты-Мансийский автономный округ на Кубке России по бодибилдингу. Турнир, состоявшийся в Москве, объединил сильнейших атлетов страны. Честь Югры защищали Анастасия Юшкова и Татьяна Фетисова, а также Рафаэль Хакимов и Дмитрий Карпекин. Последний стал серебряным призером. Он отличился в одной из самых зрелищных дисциплин – пляжный бодибилдинг, абсолютная категория. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
12: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снэки.

0: консультанты Мансийского рыбокомбината.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Муниципалитеты Югры становятся более благоустроенными и эстетически привлекательными. Жители Урая уличили в нарушении миграционного законодательства. В Нягане состоялась акция «День призывника». Югра становится зеленее и уютнее. Улицы наших городов и поселков преображаются благодаря новым скверам и паркам, а любимые места отдыха получают второе дыхание. Это стало возможным благодаря большой работе в рамках программы формирования комфортной городской среды, которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Губернатор Югры Руслан Кухарук тоже не остался в стороне и уже проголосовал за то, какие уголки Ханты-Мансийска станут еще лучше. Как поделился глава региона в своих соцсетях, на сей раз югорчане могут выбрать из 62 общественных территорий, которые преобразятся в 2027 году. И самое главное, в этом выборе уже участвуют жители 21 нашего муниципалитета. Губернатор напомнил, что проголосовать за понравившиеся проекты можно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Уральские правоохранители начали расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в нарушении миграционного законодательства. 43-летний горожанин фиктивно зарегистрировал в своей квартире двух иностранных граждан. Также установлено, что предоставлять им помещение для фактического проживания владелец недвижимости не собирался. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивной регистрации», которая предусматривает ответственность за предоставление ложных сведений о месте пребывания или жительства. Как сообщили в полиции Югры, фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы. Значимое событие, посвященное началу весеннего призыва в ряды вооруженных сил России, состоялось в Нягане. На территории Центра «Патриот» прошла встреча, объединившая будущих защитников Отечества, представителей старшего поколения, школьников и общественность. Мероприятие стало не просто формальностью, а символическим напутствием для молодых людей, вступающих на путь воинской службы. Глава города Иван Ямашев обратился к призывникам с пожеланиями успешного освоения навыков и добросовестного исполнения долга перед Родиной. А ветераны своим присутствием добавили мероприятию весом и душевности, передавая эстафету мужества. Школьникам День призывника позволил заглянуть в свое будущее, а представители старшего поколения смогли поделиться мудростью и любовью к отчизне. Отмечу, подобные встречи проходят в Нягане дважды в год. И последнее. Югорчанин достойно представил Ханты-Мансийский автономный округ на Кубке России по бодибилдингу. Турнир, состоявшийся в Москве, объединил сильнейших атлетов страны. Честь Югры защищали Анастасия Юшкова и Татьяна Фетисова, а также Рафаэль Хакимов и Дмитрий Карпекин. Последний стал серебряным призером. Он отличился в одной из самых зрелищных дисциплин – пляжный бодибилдинг, абсолютная категория. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Жители Ханты-Мансийска не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Умный материал для диагностики заболеваний, новые композиты из кремния и микроорганизмов, сладкие белки для питания диабетиков, технологии геномной терапии, первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Стартует реконструкция автодороги Грим-Нижние Нарыкоры. Югорские огнеборцы ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар в Урае и презентовали обновленную аллею мира. Важные новости для жителей Березовского и Октябрьского районов. Стартовал долгожданный ремонт дороги между Игримом и Нижними Нарыкорами. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние участок с 7 по 14 километр, давно вызывавший нарекания югорчан. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет проведено комплексное обновление. Дорожники уже приступили к подготовительным работам, а впереди полный восстановительный цикл от земляных работ и укладки новых слоев асфальта до крепления обочины и установки дорожных знаков. На время ремонта движение будет осуществляться по одной полосе. Ожидается, что обновление магистрали завершится к октябрю следующего года, обеспечивая более надежное транспортное сообщение для поселений, которое летом зависит от речного транспорта, а зимой от состояния сезонных дорог. В Югре зафиксировали и оперативно ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар. Возгорание произошло накануне в Советском районе и охватило 500 квадратных метров. Всего же с начала опасного сезона в регионе зарегистрировано уже 5 природных пожаров, 1 лесной и 4 ландшафтных. Их общая площадь составила почти 30 гектаров. Специалисты напоминают, при обнаружении огня важно сразу сообщить об этом в экстренные службы. Звонки принимаются по телефонам 112 834 67 33 15 46 и 8 800 100 ровно 94 200. Чем быстрее поступит сигнал, тем больше шансов избежать серьезных последствий. Югорчане могут внести свою лепту в сохранение памяти о тех, кто подарил нам мирное небо. В преддверии Дня Победы в России вновь пройдет онлайн-шествие «Бессмертный полк». Акция уже стала национальной традицией и ежегодно объединяет десятки миллионов семей. 9 мая ровно в полдень вся Россия увидит лица героев, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Чтобы ваш родной человек стал частью этого грандиозного онлайн-парада и о его подвиге узнали миллионы, необходимо успеть подать заявку. Сделать это надо до 6 мая. Присоединиться к акции можно через мессенджер Макса, через соцсети ВКонтакте и Одноклассники, а также зайдя на сайт 2026.polk.rf.ru. На последнем ресурсе можно создать уникальную открытку с портретом вашего героя и окунуться в атмосферу праздника, послушав песни Победы. И последнее. Урай встретил 1 мая особенным событием, торжественным открытием преображенной аллеи мира. Это новое общественное пространство, призванное стать настоящим сердцем города, где переплетаются культуры и царит дух единства. Реализация этой значимой инициативы стала возможна благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке компании «Лукойл». Церемония прошла в праздничной атмосфере с музыкой, декоративными площадками и выступлениями. Особый восторг вызвал флешмоб школьников. Ребята в национальных костюмах исполнили зажигательные танец, продемонстрировав богатство культурного наследия Урая. Глава города Тимур Закирзянов отметил, что обновленная аллея – это не просто место для отдыха, а символ многонациональной истории Урая, призванной объединять поколения. Завершилось мероприятие символичным хороводом, который собрал всех присутствующих в едином праздничном кругу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Стартует реконструкция автодороги Грим-Нижние Нары-Кары. Югорские огнеборцы ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар в Урае и презентовали обновленную аллею мира. Важные новости для жителей Березовского и Октябрьского районов. Стартовал долгожданный ремонт дороги между Игримом и Нижними Нарыкарами. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние участок с 7 по 14 километр, давно вызывавший нарекания югорчан. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет проведено комплексное обновление. Дорожники уже приступили к подготовительным работам, а впереди полный восстановительный цикл от земляных работ и укладки новых слоев асфальта до крепления обочины и установки дорожных знаков. На время ремонта движение будет осуществляться по одной полосе. Ожидается, что обновление магистрали завершится к октябрю следующего года, обеспечив более надежное транспортное сообщение для поселений, которое летом зависит от речного транспорта, а зимой от состояния сезонных дорог. В Югре зафиксировали и оперативно ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар. Возгорание произошло накануне в Советском районе и охватило 500 квадратных метров. Всего же с начала опасного сезона в регионе зарегистрировано уже 5 природных пожаров, 1 лесной и 4 ландшафтных. Их общая площадь составила почти 30 гектаров. Специалисты напоминают, при обнаружении огня важно сразу сообщить об этом в экстренные службы. Звонки принимаются по телефонам 112 834 67 33 15 46 и 8 800 100 ровно 94 00. Чем быстрее поступит сигнал, тем больше шансов избежать серьезных последствий. Югорчане могут внести свою лепту в сохранение памяти о тех, кто подарил нам мирное небо. В преддверии Дня Победы в России вновь пройдет онлайн-шествие «Бессмертный полк». Акция уже стала национальной традицией и ежегодно объединяет десятки миллионов семей. 9 мая ровно в полдень вся Россия увидит лица героев, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Чтобы ваш родной человек стал частью этого грандиозного онлайн-парада и о его подвиге узнали миллионы, необходимо успеть подать заявку. Сделать это надо до 6 мая. Присоединиться к акции можно через мессенджер Макса, через соцсети ВКонтакте и Одноклассники, а также зайдя на сайт 2026.polk.rf.ru. На последнем ресурсе можно создать уникальную открытку с портретом вашего героя и окунуться в атмосферу праздника, послушав песни Победы. И последнее. Урай встретил 1 мая особенным событием, торжественным открытием преображенной аллеи мира. Это новое общественное пространство, призванное стать настоящим сердцем города, где переплетаются культуры и царит дух единства. Реализация этой значимой инициативы стала возможна благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке компании «Лукойл». Церемония прошла в праздничной атмосфере с музыкой, декоративными площадками и выступлениями. Особый восторг вызвал флешмоб школьников. Ребята в национальных костюмах исполнили зажигательные танец, продемонстрировав богатство культурного наследия Урая. Глава города Тимур Закирзянов отметил, что обновленная аллея – это не просто место для отдыха, а символ многонациональной истории Урая, призванной объединять поколения. Завершилось мероприятие символичным хороводом, который собрал всех присутствующих в едином праздничном кругу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Дорожное радио.
1: Никуда, никуда, ниоткуда.
0: Главное окружное радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. 40 тонн гуманитарного груза отправили на СВО из Ханты-Мансийска. На трассе Сургут-Кагалым произошло ДТП с участием подростка. В Ханты-Мансийске ветеран Великой Отечественной войны встретил свое 99-летие. Югарчане масштабно отметили праздник весны и труда. К примеру, в Ханты-Мансийске заслуженные работники, ветераны и общественники возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести». После этого в поддержку военнослужащих в зоне спецоперации отправили 40 тонн гуманитарного груза. Также в центральной части города состоялись выставка техники и ярмарка профессий. Участники оказывали первую помощь, тушили условные пожары и изучали правила дорожного движения. К торжествам присоединился и губернатор Руслан Кухарук. Он поблагодарил тружеников тыла и нынешнее поколение югарчан за работу на благо региона и страны.
2: Дорогие наши ветераны, от всей души благодарим вас за ваш труд, за ваш трудовой подвиг, за то, что вы 80 лет назад приблизили победу и наступил тот самый долгожданный май. Дорогие жители, гости Ханты-Мансийска, нашего региона, от всей души поздравляю с праздником, с 1 мая. Всем нам желаю крепкого здоровья, новых трудовых побед, которые будут приближать победу на передовой. И, конечно, всем нам мирного неба над головой. С праздником!
1: На трассе Сургут-Кагалым произошла авария с участием несовершеннолетнего. Инцидент случился 1 мая на 242-м километре автодороги. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя отечественной легковушкой, потеряла контроль над автомобилем, что привело к его съезду с дороги и последующему опрокидыванию. В результате ДТП травмы получил 16-летний пассажир. Всего же за минувшие выходные на магистралях округа зарегистрировано 3 автоаварии, в которых пострадали 3 человека. Также за указанный период выявлен 51 водитель в состоянии опьянения. 79 привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу и 118 за нарушение правил перевозки детей. Жители Югры в возрасте от 14 до 35 лет, добившиеся заметных результатов в профессии, общественной работе, науке, искусстве и других сферах, могут претендовать на соискание премии губернатора. Она присуждается за достижения последних 3 календарных лет и вручается в 14 номинациях. Среди них медиакоммуникации, добровольчество, общественно-политическая работа, формирование здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Кроме того, награду смогут получить югарчане, проявившие себя в развитии студенческого или школьного потенциала, предпринимательстве и управлении, научно-техническом прогрессе, науке и образовании, творческой деятельности, а также в области цифровых технологий. Особо выделены номинации за работу по развитию межнациональных отношений, профилактике экстремизма в молодежной среде, экопросвещению и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера. Отмечу, прием представлений на соискание премии продлится до 5 мая. Заявки принимаются в электронном виде на цифровой платформе «Единый личный кабинет активиста». И последнее. В Ханты-Мансийске чествовали ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла Александру Алексееву. Заслуженная жительница отметила свое 99-летие. С днем рождения героическую горожанку поздравил градоначальник Максим Ряшин. Он назвал Александру Алексееву гордостью нашего народа и подчеркнул, что ее жизненный путь – достойный пример для подрастающего поколения. В годы войны она работала на лесозаготовках вместе со стариками и женщинами. Занималась перевозкой зерна в Тюменской области. В 60-х годах Александра Алексеева переехала в Югру, где освоила несколько профессий. Трудилась кочегаром, поваром и разнорабочей. После выхода на пенсию поселилась в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль. Проверенный характер. Современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Санты Мансийского рыбокомбината.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Майские близко! Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. 40 тонн гуманитарного груза отправили на СВО из Ханты-Мансийска. В Сургуте в честь Дня Победы звучат полуденные выстрелы. В Ханты-Мансийске ветеран Великой Отечественной войны встретила свое 99-летие. Югарчане масштабно отметили праздник весны и труда. К примеру, в Ханты-Мансийске заслуженные работники, ветераны и общественники возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести». После этого в поддержку военнослужащих в зоне спецоперации отправили 40 тонн гуманитарного груза. Также в центральной части города состоялись выставка техники и ярмарка профессий. Участники оказывали первую помощь, тушили условные пожары и изучали правила дорожного движения. К торжествам присоединился и губернатор Руслан Кухарук. Он поблагодарил тружеников тыла и нынешнее поколение югарчан за работу на благо региона и страны.
2: Дорогие наши ветераны, от всей души благодарим вас за ваш труд, за ваш трудовой подвиг, за то, что вы 80 лет назад приблизили победу и наступил тот самый долгожданный май. Дорогие жители, гости Ханты-Мансийска, нашего региона, от всей души поздравляю с праздником, с 1 мая. Всем нам желаю крепкого здоровья, новых трудовых побед, которые будут приближать победу на передовой. И, конечно, всем нам мирного неба над головой. С праздником!
1: В Югре, как и во всей России, на майские праздники запустили социальную кампанию «Жизнь без алкоголя». Это инициатива Минздрава, нацеленная на снижение травм, пожаров и других рисков, которые особенно часто возникают во время пикников и поездок на природу. В ведомстве подчеркивают, спиртное снижает внимание и самоконтроль, из-за чего растет количество несчастных случаев – от ожогов до пищевых отравлений. Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила – разводить огонь только в оборудованных местах, тщательно готовить еду, убирать за собой мусор и не оставлять костер без присмотра. Также следует защищать себя от клещей, носить закрытую одежду, применять репелленты и регулярно осматриваться. Кроме того, полезно проводить праздники активно, гулять, заниматься спортом и больше времени находиться на свежем воздухе. Добавлю, более подробная информация по ведению здорового образа жизни доступна по телефону горячей линии 8 800 200 0200 и на портале такздорово.ру. Первые полуденные выстрелы в честь 81-й годовщины Великой Победы прогремели в эти выходные в Сургуте. Символичными стали залпы на набережной Аби из легендарной 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗИС-3. Теперь эти выстрелы будут звучать ежедневно в 12:00 вплоть по 8 мая. Что касается стартовой церемонии, в ней приняли участие общественники и волонтеры Победы, которые задействованы в акции «Георгиевская ленточка». Главный символ Дня Победы – оранжево-черные ленты будут раздавать жителям вплоть до 9 мая. Как отмечают в мэрии, в годы Великой Отечественной войны на фронт проводили 2615 жителей Сургута и Сургутского района. И последнее. В Ханты-Мансийске чествовали ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла Александру Алексееву. Заслуженная жительница отметила свое 99-летие. С днем рождения героическую горожанку поздравил градоначальник Максим Ряшин. Он назвал Александру Алексееву гордостью нашего народа и подчеркнул, что ее жизненный путь – достойный пример для подрастающего поколения. В годы войны она работала на лесозаготовках вместе со стариками и женщинами. Занималась перевозкой зерна в Тюменской области. В 60-х годах Александра Алексеева переехала в Югру, где освоила несколько профессий. Трудилась кочегаром, поваром и разнорабочей. После выхода на пенсию поселилась в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

0: реклама. Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Кошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: queerest of the queer.
1: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
2: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре на 16% снизилось количество социально значимых заболеваний. Жительница Нижневартовска попалась в сеть эффективного сотового оператора. В Сургуте в честь Дня Победы звучат полуденные залпы. Югра добилась заметного прогресса в борьбе с социально значимыми заболеваниями. По итогам прошлого года первичное диагностирование снизилось более чем на 16%. Так, выявление туберкулеза сократилось до 21 случая на 100 тысяч человек, а эффективность лечения превысила 82%. Позитивная динамика и по ВИЧ-инфекции число новых случаев уменьшилось на 16%, до 25 фактов на 100 тысяч жителей. Этому способствовал широкий скрининг, охвативший свыше 39% населения. Чаще всего недуг обнаруживали на ранних стадиях. Кроме того, в онкологии доля диагностирования злокачественных новообразований на начальном этапе выросла почти до 60%. Улучшились и показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Удалось почти на 6% снизить больничную летальность от инфаркта и почти на 8% от инсульта. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, достигнутые результаты стали возможны благодаря диспансеризации, скринингам и развитию медицинской помощи в регионе. 55-летняя жительница Нижневартовска попалась на уловки мошенников и потеряла 273 тысячи рублей. Полиции установлено, что женщина ответила на звонок мнимого оператора сотовой связи. Он убедил собеседницу установить приложение для удаленного доступа с АПК-файлом, якобы для улучшения скорости интернета. После загрузки телефон перестал работать, а с банковской карты пострадавшей пропали деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит суровое наказание от крупного штрафа до лишения свободы. В управлении МВД России по Югре напоминают, чтобы не стать жертвой обмана, не следует устанавливать приложение по просьбе незнакомцев, предоставлять удаленный доступ к своему устройству, сообщать коды из СМС, данные карты и другую финансовую информацию. В Югре, как и во всей России, на майские праздники запустили социальную кампанию «Жизнь без алкоголя». Это инициатива Минздрава, нацеленная на снижение травм, пожаров и других рисков, которые особенно часто возникают во время пикников и поездок на природу. В ведомстве подчеркивают, спиртное снижает внимание и самоконтроль, из-за чего растет количество несчастных случаев – от ожогов до пищевых отравлений. Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила – разводить огонь только в оборудованных местах, тщательно готовить еду, убирать за собой мусор и не оставлять костер без присмотра. Также следует защищать себя от клещей, носить закрытую одежду, применять репелленты и регулярно осматриваться. Кроме того, полезно проводить праздники активно, гулять, заниматься спортом и больше времени находиться на свежем воздухе. Добавлю, более подробная информация по ведению здорового образа жизни доступна по телефону горячей линии 8 800 200 0200 и на портале такздорово.ру. Первые полуденные выстрелы в честь 81-й годовщины Великой Победы прогремели в эти выходные в Сургуте. Символичными стали залпы на набережной Аби из легендарной 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗИС-3. Теперь эти выстрелы будут звучать ежедневно в 12:00 вплоть по 8 мая. Что касается стартовой церемонии, в ней приняли участие общественники и волонтеры Победы, которые задействованы в акции «Георгиевская ленточка». Главный символ Дня Победы – оранжево-черные ленты будут раздавать жителям вплоть до 9 мая. Как отмечают в мэрии, в годы Великой Отечественной войны на фронт проводили 2615 жителей Сургута и Сургутского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас!
5: Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, повседневные лакомства и деликатесы с ценами от производителя и отличным качеством. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре на 16% снизилось количество социально значимых заболеваний. Сургут отправил на СВО новую партию гуманитарной помощи. Жительница Нижневартовска попалась на уловки фиктивного сотового оператора. Югра добилась заметного прогресса в борьбе с социально значимыми заболеваниями. По итогам прошлого года первичное диагностирование снизилось более чем на 16%. Так, выявление туберкулеза сократилось до 21 случая на 100 тысяч человек, а эффективность лечения превысила 82%. Позитивная динамика и по ВИЧ-инфекции число новых случаев уменьшилось на 16%, до 25 фактов на 100 тысяч жителей. Этому способствовал широкий скрининг, охвативший свыше 39% населения. Чаще всего недуг обнаруживали на ранних стадиях. Кроме того, в онкологии доля диагностирования злокачественных новообразований на начальном этапе выросла почти до 60%. Улучшились и показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Удалось почти на 6% снизить больничную летальность от инфаркта и почти на 8% от инсульта. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, достигнутые результаты стали возможны благодаря диспансеризации, скринингам и развитию медицинской помощи в регионе. Бойцы спецоперации получат помощь к 9 мая. Гуманитарный конвой общей стоимостью около 12 миллионов рублей торжественно отправили из Сургута. Груз предназначен 70-й мотострелковой дивизии, которой командует югорчанин. К процессу сборки всего необходимого присоединились активисты, учебные и медучреждения, организации и национальные объединения. Например, волонтеры батальона «Зов красота» подготовили сети, буржуйки и снайперские костюмы. В этот раз к месту назначения доставят 9 груженных КАМАЗов, «Газели» и 3 внедорожника, комментирует глава Сургута Максим Слепов.
2: Сколько техники стоит, все запросы, которые были от наших бойцов, все грузы, которые здесь сформированы, вся номенклатура товаров, она именно подобрана в соответствии с запросами бойцов, которые они нам передают.
1: Отмечу, координируют отправки Сургутская общественная организация «Фонд Победы» совместно с Югорским крылом Народного фронта. 55-летняя жительница Нижневартовска попалась на уловки мошенников и потеряла 273 тысячи рублей. Полиции установлено, что женщина ответила на звонок мнимого оператора сотовой связи. Он убедил собеседницу установить приложение для удаленного доступа с АПК-файлом, якобы для улучшения скорости интернета. После загрузки телефон перестал работать, а с банковской карты пострадавшей пропали деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит суровое наказание от крупного штрафа до лишения свободы. В управлении МВД России по Югре напоминают, чтобы не стать жертвой обмана, не следует устанавливать приложение по просьбе незнакомцев, предоставлять удаленный доступ к своему устройству, сообщать коды из СМС, данные карты и другую финансовую информацию. И последнее. Сургутяне, желающие улучшить свой город, активно включились во всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят уже в следующем году. Оно проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Жителям предлагается на выбор несколько проектов преобразования территории. Определиться с предпочтениями готовы помочь 75 местных волонтеров. Они консультируют граждан и разъясняют этапы процедуры голосования. Специальная площадка для обращений находится в ТРЦ «Сургут-Сити-Молл». Она работает с 18 до 20 часов по будням и с 12 до 20 по выходным. Напомню, голосование проходит до 12 июня и доступно в том числе через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Муниципалитеты Югры становятся более благоустроенными и эстетически привлекательными. Югорские огнеборцы ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар. В Урае презентовали обновленную аллею мира. Югра становится зеленее и уютнее. Улицы наших городов и поселков преображаются благодаря новым скверам и паркам, а любимые места отдыха получают второе дыхание. Это стало возможным благодаря большой работе в рамках программы формирования комфортной городской среды, которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Губернатор Югры Руслан Кухарук тоже не остался в стороне и уже проголосовал за то, какие уголки Ханты-Мансийска станут еще лучше. Как поделился глава региона в своих соцсетях, на сей раз югорчане могут выбрать из 62 общественных территорий, которые преобразятся в 2027 году. И самое главное, в этом выборе уже участвуют жители 21 нашего муниципалитета. Губернатор напомнил, что проголосовать за понравившиеся проекты можно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. В Югре зафиксировали и оперативно ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар. Возгорание произошло накануне в Савицком районе и охватило 500 квадратных метров. Всего же с начала опасного сезона в регионе зарегистрировано уже 5 природных пожаров, 1 лесной и 4 ландшафтных. Их общая площадь составила почти 30 гектаров. Специалисты напоминают, при обнаружении огня важно сразу сообщить об этом в экстренные службы. Звонки принимаются по номеру 112. Чем быстрее поступит сигнал, тем больше шансов избежать серьезных последствий. С 1 мая жители Нижневартовска и Сургута получили больше возможностей для комфортных поездок между городами. На популярном направлении теперь ежедневно курсирует дополнительный пригородный поезд. Это стало возможным благодаря вниманию к обращениям граждан, озвученным журналистами на встрече с губернатором Югры Русланом Кухаруком в ноябре прошлого года. Совместными усилиями правительства округа и РЖД удалось не только запустить новый состав, но и увеличить количество вагонов в уже существующих поездах. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, это позволит избежать переполненности состава и сделает планирование поездок более удобным для всех пассажиров. И последнее. Урай встретил 1 мая особенным событием – торжественным открытием преображенной аллеи мира. Это новое общественное пространство, призванное стать настоящим сердцем города, где переплетаются культуры и царит дух единства. Реализация этой значимой инициативы стала возможна благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке компании «Лукойл». Церемония прошла в праздничной атмосфере с музыкой, декоративными площадками и выступлениями. Особый восторг вызвал флешмоб школьников. Ребята в национальных костюмах исполнили зажигательный танец, продемонстрировав богатство культурного наследия Урая. Глава города Тимур Закирзянов отметил, что обновленная аллея – это не просто место для отдыха, а символ многонациональной истории Урая, призванный объединить поколения. Завершилось мероприятие символичным хороводом, который собрал всех присутствующих в едином праздничном кругу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 21 час. Главное окружное радио.
1: Ты в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
7: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

we're living in.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Югра.